0: снова в прямом эфире.
1: Путана, путана, путана. Ах нет, простите, это шоу «Холостяк».
2: Не ходите домой, вы к певцу виноделу, будет песни вам петь и вином угощать.

0: иголки. Боль.
1: Нет. Когда просто... били, еще же музыка в нейронные связи зашла. А, как грустно.
2: Мы двое с тобой, мы не разлей вода. У нас две разных руки и общая спина. А ты простой студент, а я простой пацан. И все завидуют нам, сиамским близнецам.
1: А следующая композиция – это ария. Ария футболисту Дзюбе.
2: В футболе есть закон такой, запрещена игра рукой. Нельзя в футбол играть рукой, о, как мне быть. Нельзя касаться, трогать, брать, я не могу рукой играть. Но я хочу рукой играть, о, как мне быть.
1: Смешно. Алисито.
0: Если вы нахмурясь, выйдете из дома. Если вас все бесит, прямо аж трясет, что прогнать подальше это состояние. Вспомните у бывших хахаль жирный и тупой. И улыбка

0: больше вас. Ба-ба-ба-бам.
1: И хорошее настроение дарит Люся вам и Стас.
2: Я сейчас так, как в советском цирке закончил. Ну ладно.
1: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор-ФМ.
0: Это шоу «Шутки-песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
0: Пока-пока.
3: «Шутки-песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. НК на «Юмор-ФМ».
1: А вы заметили, что если кому-то сказать «на вкус как пластилин», человек тебя сразу поймет. Ведь все пробовали его жевать в детстве.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да. Это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Вите 5 лет. Наблюдает, как мама выходит из ванной комнаты и чистит уши ватной палочкой. Виктор внимательно смотрит минуту-другую и спрашивает: «Мам, а ты что, мозг подкручиваешь?» Грише 10 лет. Выпадает последний молочный зуб, и он протягивает его маме. Та спрашивает: «Сынок, мне зуб феи отдать?» Гриша в ответ: «Да выкинь ты его! А как же денежки от феи?» «Да я уже давно понял, что это ты мне кладешь деньги. Возможно, даже из моего кошелька». Из школьных сочинений Павлика. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Наконец-то мы увидели березовую рощу, где стояли одни дубы. У былинного богатыря был деревянный лук и кольчуга из металлолома.
0: Угарный папа.
1: Анечке 3 годика. Она обиделась на всех, сидит и плачет. Бабушка зовет: «Аня, иди кушать!» Аня в ответ: «Не буду, я уже слезов наелась». 4-летний Саша с мамой идут пешком домой. До дома еще далеко, Саша устал, показывает пальцем на одну из многоэтажек и спрашивает: «Мам, это наш дом?» Мама отвечает: «Нет». Идут дальше, Саша снова ноет: «А это наш дом?» «Нет, не наш». Тут Саша и выдает: «Мам, а давай мы пока в этом доме поживем». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да!
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Никто не любит меня так, как мой холодильник. Когда он меня видит, он аж светится изнутри.

0: Фоменко. Пять шуток про
1: супружескую неверность.
2: Не так сложно встретить женщину своей мечты, как скрыть ее от жены.
3: Я дарил ей любовь, а она ее передаривала.
4: Она меня ревнует ко всем подряд, без разбора. Даже к тем, с кем я еще никогда не спал.
2: Вот сколько раз вам повторять? Не любовница, а двоюродная жена.
4: И смех, и грех.
5: Это измена мужу с клоуном.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
7: Реклама.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В России две беды. На одной из них я женился, а вторая — ее мама.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья. А давайте устроим маленький эксперимент. Вот кого вы представляете в первую очередь, когда слышите Бетховен? Если большую, смешную, лохматую собаку, то в этом выпуске «Шутить изволите» про великих композиторов вас ждет много нового и интересного. С Бетховена и начнем.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды в Дрездене знаменитый немецкий композитор Людвиг ван Бетховен слушал довольно посредственную оперу «Леонора», написанную композитором Пайером. Спектакль закончился, стихли не очень громкие аплодисменты. Пайер подошел к Бетховену и поинтересовался, что тот думает о его произведении. Бетховен ответил: «Это прекрасная опера. Она настолько мне понравилась, что я, пожалуй, напишу к ней музыку». Однажды к Вольфгангу Амадею Моцарту обратился молодой человек. «Маэстро, как мне написать симфонию?» «Что вы, юноша? Вы еще очень молоды для симфонии», — ответил Моцарт. «Начните с чего попроще. Например, с баллады». «Но сами-то вы сочинили симфонию, когда вам было 9 лет». «Да, сочинил», — согласился Моцарт. «Но я ни у кого не спрашивал, как мне это сделать». Однажды Иоганн Себастьян Бах играл на органе одну из своих прелюдий. Его ученик стал бурно восхищаться исполнением. «Как вам это удается, учитель?» «В этом нет ничего сложного», — ответил Бах. «Просто нужно нажимать нужные клавиши в нужное время».
0: «Шутить изволите».
1: Что ж, пришел и мой черед нажать на нужную клавишу и отправиться на поиски новых забавных историй. Скоро вернусь. Ваш Михаил Полицеймак. Так, а где же клавиша-то? А, вот же она.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк Радио!
2: Да, детка.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Слушайте, вот у меня лето не очень удачно началось. Оно началось у меня с травмы ноги. И, кстати, у меня есть для вас совет. Вот, ребят, если выпили, сидите дома. Вот не надо куда-то гулять там идти, потому что я с другом сходила на кладбище. Мы не сатанисты, все в порядке. Просто хотела другу показать могилу Цоя. Ну, тупая бывает. Забыла, что Цой жив. И, в общем, я не очень удачно подвернула ногу, пришлось ехать в травматологию на следующий день. Травматология – это такое себе мероприятие, я вам скажу, потому что я туда пришла, у меня болит нога. Мне говорят, ну, вам надо сначала вниз по лестнице в регистратуру, потом наверх по лестнице к доктору. Я говорю, у вас не дофига тут лестниц вообще, ну, в травматологии. Спасибо, что вы еще Форт Боярд здесь не устроили, что у вас покалеченные люди там летали на тарзанках, ныряли, там что-то с тиграми сражались. В конце карлик приносит ключи от рентгена вообще, отличное мероприятие. И в итоге оказалось, что ничего страшного, просто смещение связок, но я какое-то время прям заметно хромала. Я один раз переходила дорогу, и со мной рядом шел мужик, который хромал точно так же. Прикиньте, на одну и ту же ногу мы идем с ним прям рядом, весело. Я в какой-то момент пыталась его обогнать, я не знаю зачем, у меня какой-то соревновательный момент, видимо, включился, там, я паралимпийские игры решила устроить там на переходе. Но у меня ничего не получилось, потому что мужик шел с тростью, у него было преимущество. Вот, мы идем в итоге прям рядом, прям в ногу, одинаково, одинаково хромаем. Естественно, мне стало смешно, я начала ржать. И со стороны это выглядело, как будто я тварь, которая издевается над хромым человеком, вот, понимаете? Потому что он с тростью, на него никто не подумает, а я иду рядом и ржу. Это ужасно было. Я пою в музыкальной группе. Ну как пою? Пусть будет пою, потому что я не знаю, как это еще назвать. У меня там не очень много слов. Иногда прям совсем мало, а на сцене надо что-то делать. И вот когда у меня мало слов, ребята мне все время почему-то пытаются бубен в руки дать. Я ненавижу бубен вот всей своей душой. Простите, если тут есть его фанаты. Просто, ну, когда тебе дают бубен, там в глазах у человека читается ты бездарность. Вот потому что, ну, это же абсолютно бесполезный инструмент, да? Ни разу не было такого, что я слушала бы какую-то крутую музыку, там типа Queen, и думала, блин, сюда бубен еще вообще бы заиграл все там другими красками. Но правда, это же инструмент для дебилов. Вот нет в мире человека, который специально учился играть на бубне. Это прям точная информация, потому что в гугле вбила музыкальная школа бубен, там у меня какой-то номер уральских пельменей вылез по этому запросу, и все, больше ничего. Я вообще уверена, что бубен

так и изобрели. Вот просто в оркестре был какой-то абсолютно бездарный чувак, ему бубен дали, сказали, все, сиди, ритм отбивай, только не мешай, пожалуйста. И все, он потом разошелся, потому что бездарей везде хватало. Потом в каком-то оркестре нашелся тип, который даже с бубном не справился, и так треугольник изобрели, вот по-любому. И самое ужасное, что мне с этим бубном пришлось на телевидении сниматься. Ну, плюс в том, что не пришлось самим этот бубен искать, нам его предоставили, это же телевидение. Но мне так интересно было, вот в какой передаче на телеке могли найти бубен? Я просто боялась, что пока я тут стою в группе с этим бубном, кто-то из-за нас человека в багажнике найти не может. У меня на этом все, спасибо, хорошего вечера.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Реклама.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Бар «Дюбрик» — это где-то посредине между Москвой и Санкт-Петербургом.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды я украл на рынке курагу, и продавец был обескуражен. Однажды я сунул пальцы в розетку, и электрический ток умер. Однажды жена попросила меня повесить белье, но я его помиловал. Однажды я дал штуку турку, и теперь это штукатурка. Однажды я задержал дыхание на время, и время проиграло. На самом деле, ковчег назвали Ноевым, потому что многие твари ныли, что в пару им досталась некрасивая тварь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только

0: России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будешь.
0: Михаил Стабиенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нет такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Будучи в гостях у нашего знакомого, я случайно опознал трусы своей жены в разорванном состоянии, за что его несколько раз от души ударил. Потом оказалось, когда я вернулся уже домой, что наши трусы целыми и постиранными висят на балконе, за что и приношу извинения знакомому побитому. Сотрудника ГИБДД я не толкал, а просто дунул в предложенную им трубку, которую он держал в руке, после чего он улетел. Я находился на работе в нетрезвом состоянии, так как я работаю заведующим гаражом. В действиях обвиняемого в том, что он в совершенно голом виде бегал по улице за собакой, имеется элемент хулиганства. Но учитывая, что собака сама лаяла и убегала от него, привлекать его нецелесообразно. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Детям, которые в лагерь приезжают, инструкция: иметь при себе 3 смены белья, домашние туфли, полотенце с петелькой для ног. Садюги. Автостанция в Кемерово, перерывы на обед 9.30, 10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40. Рабочий день до 17.00. Объявление в газете: продаются щенки-метисы, мать-овчарка, отец-мерзавец. Прайс-лист на стене в травмпункте. Внеплановая перевязка 200 рублей. Ниже: внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Челябинск. Объявление в фойе больницы. Внимание! При выписке пациентов категорически запрещено использовать в фойе петарды, фейерверки и хлопушки. Вот энергия у наших людей. Комната, где раздеваются врачи, в больнице. Такая цитата из Советского Союза. Вешалки нет, 3 гвоздя вбиты в стенку. Под первым гвоздем написано: для перчаток. Под вторым — для халатов. Под третьим — для врачей. Это из истории болезни. До поступления в больницу анализы были нормальными. Регина болела, в больнице лежала, страшная травма была. Я через 3 месяца только, там меня не было, я вернулся, поехал ее навестить, она уже лежала долго, была почти перед выпиской. Меня встречает санитарка, чтобы провести, чтобы не блуждал коридорами больничными. Они не ведают, что они говорят. И она идет, говорит мне, эта нянечка говорит: ой, так жалко, Регинка выписывается, вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну ничего, будем надеяться, хоть вас положат. Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. И когда я еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем. А перевязали ему, видимо, наши медсестры. То есть с душой по-русски перевязали. Такой. 2 шины, шина от машины. И он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит: куда вы меня послали? Значит... У него такой маяк, вот такой вот. Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог. Та ему говорит: правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: гуляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в Цуме.
1: Ой, Вовочка, смотри, какое.
2: Бери.
1: А вон какое.
2: Да тоже бери.
1: Оно, наверное, очень дорогое.
2: Ну, тогда бери две.
1: Я тебя обожаю, Макунчик.
2: Давай, давай.
3: Владимир Игоревич, я, конечно, может, не в свое дело лезу.
4: Саш, ну как это может быть? Ты 100% лезешь не в свое дело, Саш. Потому что твое дело какое? Прямо вести машину и иногда спрашивать, мне там сзади дует или не дует. А мы не в машине, Саша.
3: Извините.
4: Я пошутил, Саша. Чего напрёгся-то? Ну, чего хотел?
3: Да я хотел сказать, что мне кажется, что Яна с вами не по любви.
4: Что, прости?
3: Ну, мне кажется, что Яна с вами из-за денег.
4: Серьезно? Давай размышлять, Саша, с тобой. Смотри.
3: Давайте.
4: Мы с тобой приехали сюда на Майбахе. И за рулем был не я. А еще с нами приехала женщина, которая младше меня на 35 лет.
3: Да.
4: Ну неужели ты думаешь, что я у себя в голове построил такую картину, в которой она со мной, потому что я мощнейше рассказываю анекдоты? Конечно, я знаю, что она со мной из-за денег. Я тебе больше скажу, Саша. Ты со мной из-за денег. В моей жизни вообще все со мной из-за денег. И меня это устраивает, это нормально.
3: Ну вот она же не вас обожает, а 4 миллиона 800 тысяч, что вы на нее потратили за полчаса здесь. За эти деньги можно было весь балкон в Дубае. Еще бы деньги остались.
4: Саш, да почему ты решил, что мне это надо? Мне это не надо, мне это не нравится. Это лететь куда-то в 6 часов. Там жара это постоянно. Да и ты же знаешь, как мне не идут плавочки. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем русские в Дубае.

0: И все время летят.
1: Просто всему миру доказать, что там на самом деле можно купить бухло? Ну, это странно, я не хочу.
2: Да я вообще не про этого, ну.
1: А про что ты, Саш?
2: Я про то, что вам нужно просто найти женщину, чтобы она вас полюбила искренне. Вот не за ваши деньги, понимаете? Вы же хороший человек.
1: Вообще нет.
2: В смысле?
1: Да какой я хороший человек-то, Саш, ты чего? Хороший человек себе 3 минивэна охраны не нанимает, Саш. Хорошему человеку перед проститутками каждый раз не надо извиняться, не за что. Да я вообще, ну, хоть раз видел, чтобы хороший человек вот так вот 3 минуты просто головой кивал по телефону молча, потом сказал, ну не знаю, ну убей их тогда. Я отвратительный человек, Саш. Ты вообще знаешь, как я богатым стал?
2: Нет.
1: Ну вот иду я бедный по улице такой, смотрю, труп лежит, а у него в руках записка. Я ее беру, там написано, алюминиевый завод теперь принадлежит Владимиру.
2: Ну это хрень какая-то, что вы говорите?
1: Ну зато это официальная версия следствия.
3: Вовочка, не будешь ругаться на меня? Я просто хотела купить себе платье, а купила 16. И под каждое платье еще туфельки.
1: Так это я знаю, Ян. Мне же из банка смс-ка пришла. Благодарим Бога, что вы наш клиент.
4: Однажды в России лучше.

0: всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платье.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вопреки всем законам генетики, сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился уже в Оксфорде.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А вы уже позаботились о надежной защите вашей квартиры или офиса?
2: Конечно! Первым делом поставил железную дверь.
1: Железную? Поверьте, для опытного жулика это пара пустяков. Встречайте по-настоящему неприступную новинку. Железобетонные двери «Гэндальф».
3: Ты не пройдешь!
1: «Гэндальф» раз и навсегда решит вопрос с непрошенными гостями. Непробиваемые, неубиваемые, невскрываемые. Были влага звуконепроницаемые. Их еще говорят.
4: Ну, это прямо волшебство какое-то.
1: Отечественные железобетонные двери «Гэндальф».
3: Ты не пройдешь!
1: Да, он не пройдет. Они не пройдут. Да там никто не пройдет. Там, возможно, даже вы не пройдете. Ведь на страже вашего имущества раз и навсегда встал «Гэндальф». На сайт gandalf.shop и закажите вашу по-настоящему надежную железобетонную дверь.
3: Ты не пройдешь!
5: Дорогой.
6: Да, дорогая.
5: А ты не забыл зайти в супермаркет и купить все-все к нашему праздничному ужину?
6: Прости, дорогая, совсем запамятовал.
5: Ничего, я сама заеду и все куплю. Кстати, дорогой, ты не забыл выгулить нашего любимого пса?
6: А разве ты с ним не погуляла сегодня?
5: Не беспокойся, дорогой. Надеюсь, он потерпит еще немного, и я сама с ним погуляю. Ой, милая, ты не забыл забрать нашего сына из школы?
6: Да, как-то задремал, потерял счет времени.
5: Ну, это ничего. Подумаешь, 3 часа посидел на крылечке. Не волнуйся, я за ним сама заеду. Ой, милый.
6: Да-да, дорогая.
5: Ты там случайно не охренел?
6: Да, так-то охренел, конечно.
7: Ваш милый слегка охренел? Мечтаете снова почувствовать себя единственной и неповторимой? На берегу Черного моря, в 6 километрах от центра Адлера, распахнул горячие мохнатые объятия женский пансионат «Ашот».
5: «Ашот»? А поподробнее?
7: Завтраки в постель, серенады под балкон, комплименты, букеты, сонеты с утра до вечера и без ограничений.
5: Это просто сказка какая-то!

0: на коленях.
1: Ашот!
0: Ваш уютный номер уже ждет вас на сайте мохнатый шмель любви.вах.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Проблема стресса в последнее время стала особенно актуальна для каждого из нас. Вот почему мы пригласили в нашу студию, встречайте, заслуженный пофиголог России, профессор Коллапс Армагеддонович «Мы все помрёхин». Здравствуйте, Коллапс Армагеддонович.
3: Здравствуйте.
2: Что может предложить современная пофигология миллионам людей по ту сторону радиоприемника?
3: Очень хороший и своевременный вопрос. Должен заметить, что за последнее время пофигология сделала решительный шаг навстречу абсолютной победе над стрессом. Если еще вчера пофигологи рекомендовали пациентам пусть эффективный, но уже морально устаревший пофигин или его импортный аналог похренил, то уже сегодня мы можем предложить действительно современное мощное средство против стресса. Это абсолютно новый отечественный препарат Повсенахий.
2: Коллапс Армагеддонович, расскажите поподробнее про ваш чудесный Повсенахий.
3: С удовольствием. Знакома ли вам поговорка «спокоен как удав»?
2: Да, конечно.
3: Так вот, во время экспедиции в джунгли Амазонки мне и моим коллегам Отвалихину и Дрищеву удалось не только поймать, но и подоить самку амазонского удава, чье молоко буквально состоит из природных антител к стрессу любой мощности. Мы сумели искусственно синтезировать эти антитела, и вот результат. Наш чудесный Повсенахий.
2: А Коллапс Армагеддонович, неужели Повсенахий снимает абсолютно любой стресс?
3: Безусловно. Свечи Повсенахий – препарат двойного действия. Ведь в отличие от обычных суппозиториев, их необходимо не только, так сказать, внедрить в пациента, но и поджечь. Для чего в конструкции свечи предусмотрен специальный фитилек. Уверяю, после первого же применения, проще говоря, поджига, вы на месяц вперед забудете о стрессах и тревогах. Ведь все ваше внимание мгновенно переключится на решение совершенно других, более, так сказать, насущных проблем.
2: Ну что же, Коллапс Армагеддонович, огромное спасибо за интересную беседу. А на этом я, ведущая программы Матильда Трахолобова, и мой гость, пофиголог Коллапс Армагеддонович «Мы все помрёхин», прощаемся с вами и желаем вам крепкого здоровья.
3: О ваших нервах позаботится новый отечественный препарат «Повсенахий».

0: на Юмор ФМ.
1: У кролика так долго не было крольчихи, что в лесу его даже волки побаивались.

0: Денис и команда «Ну нормально, Москва».
1: Денис, Денис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
2: У вас гитара есть?
1: Есть.
2: Блин. А грустные лица? Вижу, я вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: родной район.
1: Давай.
0: Нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: Нам не надо размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Самые трагические расставания всегда происходят по утрам. Например, расставание с подушкой.

0: смешные анекдоты Игоря Маменко.
1: Солдат звонит. С девушкой познакомился. И звонит ей домой по телефону. И мужской голос. Слушаю. Говорит, а Катю можно? Говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Это командир части генерал Васильев. Тот говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Вот и хорошо. Два еврея, один говорит, Зяма, что бы ты делал, если бы у тебя были два абсолютно белых Мерседеса? Абсолютно белых два. Если бы было два Мерседеса, о чем разговор, ты мой друг, мы с тобой вместе, мы ходили с тобой в ПТУ вместе, боже мой, о чем разговор? Естественно, что один из них я отдал бы тебе. Говорит, это очень великолепно. Скажи, пожалуйста, что бы ты делал, если бы у тебя были две великолепные белые яхты? Белые яхты. Если бы было две, конечно, боже мой, мы сколько вместе, наши жены дружат, наши дети ходят в один класс. Конечно, ну а яху я бы отдал тебе. О чем разговор? Говорит, очень великолепно. Скажи, пожалуйста, Зяма, что бы ты делал, если бы у тебя были абсолютно две одинаковые белые курицы? Говорит, Яша, вот это же нечестно. Ты знаешь, что две курицы у меня как раз есть.
2: Сборная Оксфордского и Кембриджского университетов в соревнованиях по разгадыванию кроссвордов потерпела разгромное поражение от команды ночных сторожей Восточного Бирюлева.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная 20 века.
2: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
3: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай! Я готов.
4: Я вас в рай не пущу.
3: А ты, собственно, кто?
4: Апостол Петр.
3: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
4: Какому человеку?
3: Я сейчас позвоню самому.
4: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
3: Вчера.
4: Что вы там делали?
3: Ленточку перерезал.
4: Зачем?
3: Церковь открывали на пожертвование этих, как их? Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках в разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвование эти, как их...
4: Ну, люди?
3: Люди, вот! Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвование людей.
4: Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
3: Это не взятка.
4: А что это?
3: Это суточная.
4: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
3: Я тоже.
4: Что вы тоже?
3: Спасал.
4: Кого?
3: Своих детей.
4: От чего?
3: От Геленджика.
4: Я вас все равно в рай не пущу.
3: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
4: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
3: А из осуществимых?
4: Слушайте, что вы от меня хотите?
3: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
4: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
3: Намек понял, сейчас позвоним.
4: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
3: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
4: Я тебе верю.
3: Апостол верит, и люди поверят.
2: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
5: Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо.
4: Вот
5: спасибо.
4: Там слезу пусти.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Добрый день. Вот часто очень наблюдаю, когда твой мужчина, муж, находясь в твоем обществе, при этом очень часто обращает и реагирует на более молодых и привлекательных женщин. Что это означает?
0: Сатья отвечает.
2: Смотрите, мы опять же пляшем из утверждения, что мужчина ведет так, как женщина позволяет. То есть, ну, может быть, он не знал, что так нельзя делать при вас, что вам это неприятно, а вы ему не сообщили. Ну, допустим, одна женщина, мой муж все время в обществе, да, ну, в компании, он все время надо мной шутит, прикалывается, все смеются, а мне неприятно. Я говорю, а что ты делаешь? Ну, что, смеюсь тоже, что мне еще делать? Так он же думает, что тебе весело, он и шутит. Я тоже могу шутить и с женой, там, и с друзьями, но если в какой-то момент жена такая меня так вывела из комнаты, говорит, мужчина, будете шутить на своих концертах. Еще одна такая неудачная шутка, и ты узнаешь, зачем яйцерезка у нас на кухне. Я мысль донесла, мне это неприятно, я терпеть это не собираюсь. Поэтому мужчина идет такой, он такой, боже, Лен, посмотри, какая красота неописуемая, в каких облегающих лосинах. А ты ему говоришь, ты это, ну, нагуляй, конечно, аппетит, меню полистай, но не заказывай. А если ты меня не поймешь, я расскажу тебе в следующий раз, какая красивая ягодичная мышца у твоего кума.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. Меня зовут Эльвира. Я из Казани приехала к вам. И вопрос. Если женщина или я чувствую себя привлекательной, сексуальной, красивой, легко общаюсь с людьми, но зачастую именно мужчины считывают это как легкодоступность и начинают вести себя не очень хорошо.
2: Все мужчины надеются, что женщины доступны. Это мечта лет с 12. Вы должны понимать, что мужчина живет в мире, где он ищет доступную женщину. Надо, чтобы ты была доступна для общения. Вот он повел себя как-то неправильно. Ну, вряд ли он подошел и говорит, киса, и так, тебе синяк накинул. Нет же? Он говорит, мадам, а нельзя ли как-то перевести наши взаимоотношения в партер? Я вам покажу несколько удушающих, я тренер по самбо. Ну, намекает, ну как, ну так устроено, извините, девочки, но мир так устроен, что мужчина должен это предложить. Он вести себя должен как-то навязчиво, чтобы получить ответ, он не знает, кто вы. И ты ему объясняешь, с тобой можно вести как с легкодоступной женщиной или с какой-то богиней. Если ты ведешь себя как богиня, он такой, пардоньте, мадам, мое поведение недостойно советского офицера. А позвольте вам кофею, так сказать, заварить. Вы все привлекаете мужчин. Вы красиво накрашены, вы изящно одеты, у вас чулочки, у вас тапочки, коленочки, губки всякое, вот это себе все нарисовали, сделали, приклеили. Женщина пытается показаться так, чтобы ее хотели, а мечтает, чтобы к ней относились, чтобы ее любили. Я не заставляю всех одеться в паранджу там или во что-то, нет. Наша культура такая, что сначала вы привлекаете внешностью, а потом даете понять, как с вами можно общаться. Если мужчина предложил тебе ехать к нему, ты такая, ну, надо так надо. Сейчас только в аптеку заедем, что-нибудь к чаю купим и все. Поэтому еще раз, как женщина позволяет, так мужчина и себя ведет. Спасибо большое, очень хороший вопрос. Привет, Казани!
0: Сатья! Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Омский. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время острой дискуссии главврач послал гинеколога, уролога и проктолога по своим рабочим местам.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Люди все разные, и увлечения у них тоже оригинальные. Как вам такая история? Беседуют два друга. Федь, а ты чем занимаешься в свободное время?
3: Я? Ну, да так, шпионю.
2: Шпионишь? Что, серьезно, что ли?
3: Ну да.
2: Не знаю, я вот люблю гулять в парке, встречаться с девушками в кафе или ходить с друзьями в кино.
3: А я знаю.
2: Знаете, я просто обожаю анекдоты с неожиданными концовками. Вы тоже? Тогда ловите свеженький. Представьте, пустыня, жара адская, мужик без воды, без еды уже 2 недели ползет, не может найти выход, практически заканчивается его жизнь. И тут перед ним смотрит, сам глазам своим не верит, яблоня. А на яблоне единственное, но большое такое налитое яблочко. И вот он тянется к нему, понимая, что жизнь его спасена. И вот только хочет его взять, вдруг гром, молния, и из-под песка вылезает огромное чудище, хватает вот такой большой пасти это яблоко, хрунш, и обратно в песок. Мужик, совершенно фонаревший, смотрит на дерево, на песок, на дерево, на песок. И растерянно говорит: «Господи, что это было?» И вдруг опять гром, молния! Из песка вылезает это чудище. И так вот, выплевывая косточку изо рта, говорит: «Что-что? Антоновка!» И снова в кабинете двое. Доктор и пациент. Пациент и доктор. Врач говорит пациенту: «Мужчина, прочитайте мне вон ту нижнюю строчку». Тот прищуривается: «Вы знаете, я не могу».
3: «О, батенька, да у вас близорукость».
2: «Да ну, вот же попал, а. Всю жизнь был неграмотный, теперь еще и близорукость».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: В воскресенье днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 26 градусов. Вечером осадки продолжатся, будет плюс 24, ночью малооблачно и плюс 19.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищи

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я впервые сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Вот внимание. Это было очень популярно тогда. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается. Так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. Я в охране природы работаю. Ливоды, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же все так? Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, что имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть. Возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять. За очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Жил такой Миша Беленький, мой приятель, играл на саксофоне, музыкант. Он очень любил шутить. В брежневские времена особенно это было удачно. Как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Телеграфистка отказалась принимать, на крыльце уже ждали, провел 4 дня в КГБ. Он играл в судовом оркестре, вернулись они как-то с Кубы. Во время досмотра пограничниками он влез в шкаф и заперся изнутри. Пограничник нашел его в шкафу со всеми правильными документами. Опять 4 дня сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали, он крикнул «Ложись!». Все залегли, а там ничего не было. 4 дня провел в больнице. Сейчас в Америке.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: 7 часов утра в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Наконец-то чай! Радостно закричала печень и упала в обморок.

0: обниматься и улыбаться, наслаждаться новому дню и, самое главное, не забывать о том, что каждая улыбка достойна большего. Как минимум, автомобиль ей точно обеспечен. Мы продолжаем играть в нашу игру «Автомобиль за улыбку» каждый день. Участие в игре, кстати, бесплатное. Вы улыбаетесь, ловите шутки Фоменко, мы вам звоним, вы правильно повторяете ту самую заветную автомобильную шутку и отправляетесь в суперфинал. А еще и 3000 рублей вам тоже передадим. Просто приятный бонус. Подробные детали участия в игре «Автомобиль за улыбку» на сайте веселаярадио.ру. Тем временем, с вами Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Через полчаса штатно встречаемся в нашем веселом чате. Обязательно озвучу ваши шутки и любые сообщения, приветы и поздравления, например. И сделаю это уже в том случае, если вы все направите по верным координатам. И вот они, прям медленно для вас. Плюс 7-915-0303-567. И в Телеграм, и в Макс, и в СМС формате желательно можно, конечно же, писать. Главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. И теперь поговорим о юморе. В финале часа насладимся голосом всеми любимого Сергея Бурунова, который озвучит для нас избранный фрагмент из произведения «12 стульев» рубрики «Ильф, Петров и Бурунов». Ранее к нам заглянет Николай Фоменко и целых 5 раз пошутит про жизнь. А еще здесь для вас порция детских перлов в исполнении угарного папы тоже будет. Ну а прямо сейчас шутки песни плюс. Ведущий Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях Нюша. И все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надежда, с тебя первая песня, первая карапулечка.
1: Но песня сразу, говорю, она не про меня, не про меня. Осенью в дождливый серый день просвистел над попою ремень, приносила двойки без конца, лопнуло терпение отца.
0: Тыщ, ты тыщ.
1: Шутки, песни, плюс.

0: хем внутри. Несут две белых лилии. Все, хватит.
1: Это что вообще? О, так.
0: Надя, ты твоя песня.
1: Моя любимая песня. Столько лет страдала Алла

0: на свидание поскакала. Вот сидит она в кафешке, дегустирует вино. Кавалер увидел Аллу и на час припал к бокалу. Выпил раз и выпил 10. Тихий ужас, все равно.
1: На Юмор ФМ.
2: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшки? Не пой.
3: Хорошо. Я купил себе дом, взял в кредит в Подмосковье. 20 лет мне платить ипотеку за дом. Будем есть голубей, мы

0: женой и свекровью, а на ужин сирень, что растет под окном. Правда жизни.
1: Правда, да, что делать вообще?
0: Нюша, твоя песня.
2: Хорошие девчата порой не поступают, становятся плохими, ненавидят белый свет, но проезжая мимо с банкиром в лимузине, с благодарностью смотрят на университет.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Ярушин плюс Нюша
0: плюс Надежда Ангарская. Шутки песни плюс на Юмор FM. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мать в слезах, отец с ремнем и дед с инфарктом. Девятиклассница Наташа даже не подозревала, что ее статус ВКонтакте, занимаясь прокрастинацией, будет иметь такие последствия.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: Ане скоро 6 лет. Она спрашивает маму: «Мам, а если я в городе заблужусь, что мне надо делать?» Найти милиционера и назвать свой адрес. А, ну тогда это просто. Аня Кузнецова, собака Mail.ru. Мама разбирает вещи и находит кошелек. Спрашивает трехлетнего Егора: «Хочешь кошелек? С деньгами?» «Нет, без денег». «Нет, мам, без денег мне кошелек не нравится». Из школьных сочинений Машеньки. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!» Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и грянул выстрел. Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор. Если не удается жить в обществе, остается только жить с девушкой.
0: Угарный папа!
1: Танюше 3 года. Мама ее строго спрашивает: «Танюша, как же ты пошла в гости к Алёше такая грязная? Вот когда буду замуж выходить, вот тогда и умоюсь». Данечке 5 лет. Ему нужно было удалить зуб. Отведя его в кабинет врача, папа ждет его в коридоре. Через некоторое время раздается крик. Еще через некоторое время Даня вышел из кабинета. Папа спрашивает: «Дань, ну что, какие дела?» «Ничего себе дела, не успел зайти, сразу зуб вырвали». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки – хорошо. Но признавать чужие – еще лучше.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Поднимая пианино на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».

Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс СМС. Формат пишите и не забывайте подписываться. Артур передает привет своей жене Ангелине, дочке Ксении. Желает вам отличного настроения и продуктивного выходного дня. Степан направляет лучи позитива всей стране и говорит, что сильно-сильно любит свою жену, самую лучшую даму на свете, на планете. Зовут ее Ирина. И желает вам всегда сиять и любить эту жизнь. А вот Егор прислал нам шутку. Парадокс. Когда нельзя ржать, хочется ржать еще больше. Надежда, Алла и Алевтина поздравляют уже с наступившим днем рождения Качнева Вадима. Отличный парень, пишут. Счастья ему и успехов в учебе и в жизни. Вот так вот. Вадим, с праздником вас! Дима передает привет своей лучшей подруге Нинзеле и всем слушателям Юмор ФМ, в том числе кидает привет. Астрахань у нас на связи. Галина желает всем прекрасного настроения и хорошей музыки. Ну, класс! Еще одна шутка от Виктора из Перми. С возрастом все больше понимаю кота, который может вот так вот взять и уйти прямо посреди разговора. И смешно, в финале часа рубрика «Ильф Петров и Бурунов» и избранные фрагменты из произведения «12 стульев» озвучит для нас Сергей Бурунов. И совсем скоро вашему вниманию 5 шуток Фоменко про жизнь. Напоминаю, все ваши сообщения вот так вот легко прозвучат в эфире на всю страну. Главное направить их вот сюда. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про жизнь.
1: Россияне опять стали жить дольше, но никто не понимает зачем. Встречали по одежке, провожали по уму. Короче говоря, побили два раза.
2: Зачем ждать от жизни чуда? Чудите сами!
1: Несправедливо, конечно, жить в спальном районе и постоянно не высыпаться. Очень страшит мысль о том, что когда-нибудь мне все-таки придется прекратить заниматься фигней.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В воскресенье днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 26 градусов. Вечером осадки продолжатся, будет плюс 24, ночью малооблачно и плюс 19.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы тоже заметили, что во всех сказках именно после свадьбы главных героев всегда пишут: «Вот и сказочке конец».

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный. «Дядя!» — весело кричал он. «Дай 10 копеек!» Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом. Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. Подле красивого двухэтажного особняка с вывеской «Второй дом социального обеспечения Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. «А что, отец?» — спросил молодой человек, затянувшись. «Невесты у вас в городе есть?» Старик-дворник ничуть не удивился. «Кому и кобыл невеста?» — ответил он охотно, ввязываясь в разговор. «Больше вопросов не имею», — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос. «В таком доме, да без невест?» «Наших невест», — возразил дворник, — «давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пенсионе». «Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?» «Уж это верно. Когда родились, тогда и родились». «А в этом доме что было до исторического материализма?» «Когда было?» «Да тогда, при старом режиме». «А, при старом режиме барин мой жил». «Буржуй?» «Сам ты буржуй, сказано тебе, предводитель дворянства». «Пролетарий, значит». «Сам ты пролетарий, сказано тебе, предводитель, ух!» Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. «Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить. Ну, угости». На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. «Так я у тебя переночую, — говорил новый друг. — По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек». Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: 8:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Скажите, могу ли я считать своего бывшего парня квадровером, если он постоянно вел себя как свинья?

Традиционно. И через полчаса встречаемся в нашем веселом чате. Там я буду шутить вашими шутками и, разумеется, озвучу все приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Но перед этим напомню номер. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите и не забывайте подписываться. А пока пишите, я вам расскажу о расписании юмора на этот замечательный час. И расписание вот такое. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее. Не услышим протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». И все непременно включу для вас брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью. И каждое новое общение мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом. Все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, и когда уже освоился, и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой: «О-о-о, ничего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой, да я встречу вас возле метро». И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была: блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач. Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать: братан, подожди, цепани мусор. Давай, ну, это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожняком гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв. Каждый заказ: Андрей, вам все понравилось, напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал: хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так, привезли поздно, все холодное, невкусно. И думаю такое: да, вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол: Андрей, рот. Мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем, чертовой матери. Ну, я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал: ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов. Не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимает заказы больше. Спасибо большое, у меня все, спасибо.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в торговом центре увидел свою зарплату на ценнике для ботинок.

0: и сводит вновь с прекрасными мгновениями. И вот одно из них. 26 июля, напоминаю, состоится пикник Юмор ФМ. Все произойдет в гастроквартале Три вокзала Депо. Вас там ждет грандиозный концерт, на сцене которого будет Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев и многие-многие другие. Начало концерта в 17 часов, вход бесплатный, все 26 июля и произойдет. И через секунду вашему вниманию «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: За каждой успешной бизнес-вумен стоит мужчина, который платит за это хобби. Хочешь завтрак в постель? Спи на кухне. Не умеешь вкусно готовить? Готовь голое. Эй, крошка, ты бы притормозила с саморазвитием, а то мужика себе точно не найдешь. Детка, для взрослых настольных игр нам с тобой потребуется только стол. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если даже я, то уже никакой.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот можно было весь день играть.
6: Мир игр стал ее реальностью.
7: Я в игре.
8: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
9: Вот поиграешь.
6: Летом всякое бывает. Побег из Колбера. Уже в кино.
3: 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы папа Карло был не плотником, а, скажем, слесарем-жестянщиком, Терминатор появился бы намного раньше.

наступило то самое традиционное время для ваших шуток, приветов и поздравлений. Номер плюс 7-915-0303-567. Артем передает привет своей жене Ксении и самой любимой маме Виктории. Желает вам отличного настроения. Степан передает привет своей жене Ангелине и дочке Саше. Желает всем и каждому отличного отдыха. Ирина направляет поцелуй своему мужу Денису, сыновьям Марку и Илье, и говорит, что сильно всех вас любит. А вот Дмитрий прислал нам шутку. От двухкратной олимпийской чемпионки по метанию копья ушел муж, но недалеко. Есть вот такое сообщение. У моей дочки Евангелины сегодня день рождения, ей 16 лет. И хочется ее поздравить на весь мир и сказать, что она у нас самая лучшая, любимая и красивая. Какое же красивое имя. Евангелина, с праздником вас всех благ. Виктор передает привет своей жене Марине, дочке Юле, а также сыновьям Сергею и Дмитрию и желает всем классного дня. Еще одна шутка у нас имеется от Анны из Ясногорска. Сегодня я купила две шоколадки себе и мне в том числе. И смешно, в финале этого часа легендарный Задорнов навсегда и совсем скоро протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Напоминаю, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания прозвучат на всю страну, главное направить их по верным координатам. Номер плюс 7-915-0303-567, Телеграм, Макс и СМС. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Преступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: Пакеты с мусором на автомобиль Rolls-Royce Phantom гражданина Савицкого я действительно выставил целенаправленно. Но не из злого умысла, а потому что думал, что свою машину он тоже выкинул, раз уж поставил вплотную к площадке с контейнерами и заблокировал возможность подъезда мусоровоза. Свои действия признаю ошибочными, так как с государственной программой утилизации автомобилей детально не знаком. Плащ на голое тело был надет мной в спешке, в попытке успеть в магазин до окончания времени продажи алкоголя. За сильные порывы ветра, как явление стихийное, я ответственности не несу и вины перед Лоскутовой ЗН не чувствую. Прошу отменить штраф за оскорбление суда, потому что цитатой «А судьи кто?» из монолога Чацкого я хотел начать свое последнее слово, а не задеть высокоуважаемых присяжных. 4 потребительских кредита на сумму 627 тысяч рублей были оформлены мной в состоянии аффекта, вызванного требованиями моей супруги в первую ночь после свадьбы. Обязательства перед банком, включая пени за несвоевременные платежи, предлагаю разделить с ней в рамках текущего бракоразводного процесса в соотношении 50 на 50, как и совместно нажитое имущество. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В воскресенье днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 26 градусов. Вечером осадки продолжатся, будет плюс 24, ночью малооблачно и плюс 19.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: В этом году в нашей школе вышло постановление, согласно которому физруку, трудовику и завхозу зарплату начисляют в разные дни.

0: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка со зла говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Ой, он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха, стоматолог. Говорит: я иногда так работаю, приду в магазин, возьму сыр, и продавщице говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях и, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы бы видели, как они за мной все повыпрыгивали.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот,
1: нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
5: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: российской столице 9 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Люди, одумайтесь! Москитная сетка на самом деле удерживает сытых комаров внутри помещения.

0: не можете прощаться, но и не надо. Вот мы тоже не прощаемся никогда и даже больше. Видимся каждый день с вами и вашими улыбками в нашем фирменном улыбайзере. Игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. И чтобы получить шанс на автомобиль, нужно просто улыбнуться на камеру смартфона, загрузить фото на сайте веселорадио.ру и далее ловить автомобильные шутки Фоменко. Ждите нашего звонка за правильное повторение шутки. Вы получаете 3000 рублей и отправляетесь в суперфинал, где вас будут отделять только один шаг уже от нового автомобиля. Участие в игре «Автомобиль за улыбку» бесплатное. А еще бесплатно и совершенно просто озвучу ваши шутки, приветы и поздравления. И сделаю это через полчаса в нашем веселом чате. Номер для посланий. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Тем временем с вами Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Рассказываю о юморе. И смешно, в финале часа услышим тройку любимых анекдотов Игоря Маменко. Также насладимся лучшими миниатюрами шоу «Лиги городов». Все непременно послушаем нашу фирменную не рекламу, ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама, но при этом очень-очень смешная. Ну а прямо сейчас вашему вниманию «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в креативном агентстве.
2: Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица!
3: Извините, ради бога.
4: Бывает.
3: На чем мы там остановились?
4: Вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение. А впоследствии организовали свадьбу.
3: Ну да. Значит, знаете, как я это вижу? Мы с Катенькой, с моей единственной, летим на воздушном шаре, которым управляю я.
4: Ага.
3: Под нами только гладь озера. Ага. Мы летим к закату. Ветер обдувает наши с ней волосы. Значит, по музыке я хочу, чтобы играл Фрэнк Синатра, песня «Stranger in the Night».
4: Логично, да. Stranger
3: in... Да. Тем более, что мы именно под эту песню впервые поцеловались.
4: Вы целовались?
3: Да. И вот именно тогда, в тот момент, вспыхнуло это пламя любви, которое не могу погасить себе до сих пор. Да и не хочу, если честно.
4: Скажите, как место предложения, вы рассматриваете только воздушный шар или это не принципиально? Может, там, подъезд? Корчма? Чердак.
3: Нет, это обязательно должен быть воздушный шар, потому что своей любимой, единственной бусинке я хочу предложение сделать именно на небесах. Алло.
2: Да я, кто еще это может быть? Кому ты можешь еще звонить? У тебя одна кнопка на телефоне, тупица. Все, не беси меня, положи трубку.
4: Скажите, а вот вы уверены, что бусинке понравится идея с романтическим предложением?
3: Да, ну конечно, 100% понравится. Потому что, ну она-то от меня романтики точно не ожидает.
4: Да?
3: Потому что я же специально себя веду с ней грубо, чтобы она, да, не подумала, что я романтик мягкотелый, что из меня можно веревочки видеть.
4: Давайте вернемся, значит, к нашему делу. А какие-то атрибуты, не знаю, там свечи, торт, может быть, какая-то...
3: Да, огромный бисквитно-мятный торт, ага. И чтобы очень много крема было. Знаете зачем? Чтобы я вот так вот ее с ложечки кормил, она носик испачкала в креме, а я так салфеточкой пуньк ей. Ты моя маленькая.
2: Че ты мне звонишь, тупорылая? Надо на тебя мелодию приятную поставить, чтобы обнуляться перед твоим голосом мерзким. Отстала!
3: Давайте по цветам, наверное, договоримся.
4: А будут цветы?
3: Конечно. Это же романтическое предложение.
4: Для бусинки.
3: Да,
4: понимаю.
3: Да.
5: Ты где? Урод!
3: Как ты меня нашла?
5: А не надо геолокации ставить на своей убогой селфи-рожей! Че, не можешь пройти мимо зеркала?
2: Да что ты вообще приперлась сюда? Я тебе здесь предложение романтическое планировал сделать!
5: Да я приперлась, потому что соскучилась за тобой, урод!
2: Да я тоже по тебе скучаю, дура!
5: Хочешь меня, скотина?
2: Вообще не могу!

0: нет!
1: Тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно. Извините, пожалуйста, но я как бы здесь.
2: Ладно, до дома потерпим.
0: До машины!
2: До лифта!
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Селфи женщины. И я симпатичная, у меня браслетик и новое платье, и у меня все классное. Выкосите, девчонки.
2: Селфи мужчины. Был в лесу, поэтому на фото я в лесу.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
2: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
3: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Воистину загадочная и прекрасная страна — Россия.
2: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти.

0: есть такая функция. Рычажок специальный. Или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
1: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь. Тьфу на тебя, точка, тьфу.
2: Не реклама.
3: Ой, привет! А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
4: Как что? Это же совершенно потрясающее брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
3: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
5: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
6: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сабо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
5: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
3: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
5: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
6: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
5: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.
7: Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
8: О ней говорят, ее боготворят. Обожают, покупают и читают миллионы.
7: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
8: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
7: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
9: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
10: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
9: Философская повесть «Длина и диагональ».
10: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
9: И абсолютный хит продаж – эротический роман-сенсация «Стоны и пистоны».
7: Ася Синяя.
8: Эта женщина знает и пишет о любви.
7: Подробности на сайте очень синяя ася.муть.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру/Т-банк.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: долгожданное время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви, абсолютно любых других посланий. Но перед этим напомню номер +7 915 0303567, Telegram Max и SMS-формат. Сергей передает привет своей жене Александре, желает вам классного настроения, а также говорит, что сильно вас любит. Наталья и ее послание. Поздравляю с успешным завершением Академии МВД, дочь, сестру и Лёлю, зовут ее Дарья. Позади годы упорной учебы, дисциплины и проверки на прочность. Желает вам чести и справедливости. Пусть служба будет безопасной, карьера стремительной, а дома всегда ждут и любят. Здоровья, терпения и верности. Дарья, от всей команды Юмор ФМ поздравляем вас с этим прекрасным мгновением. Сергей и его шутка. Лето начинается тогда, когда заканчивается сессия. Вот как вот и шутка, и ситуация, все сходится. Аркадий поздравляет с началом отпуска своего друга Анатолия и желает вам продуктивного отдыха. И самое главное, много-много-много хороших мгновений. Брянск у нас на связи. Алексей передает привет своей жене Людмиле, хорошим друзьям, в том числе Дима и Елена зовут их, и сыну Диме и дочке Манюньке написал. Говорит, что сильно вас всех любит. И еще одна шутка. Хочу просто полежать. Часиков так 30. И смешного, в финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко и совсем скоро лучшие фрагменты шоу Лиги городов. Напомню номер +7 915 0303567.
1: Веселый чат. Поделись

0: Донецкий кряж. Донецк.
1: Сейчас снимает много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
2: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
1: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
3: Так это что, несъедобно?
1: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
4: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
5: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселый старт и воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через 2 дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: В воскресенье днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 26 градусов. Вечером осадки продолжатся, будет плюс 24, ночью малооблачно и плюс 19.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Говорят, когда-то телефоны вообще заряжать не надо было. Висели на стене квартиры без всякой зарядки. Врут, наверное.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Узбеки это на верблюде. Жарко. Жарко, ему страшно, поту с подвитейки. Рядом смотрит велосипедист, проезжает. Стой! Слушаю вас. Как так дела еще? Говорю, чего делаю? Почему не жарко тебе никак? Мне жарко, тебе вообще никак и не жарко. Говорю, а что ты сравнишь? Ты же на верблюде и лили прешься. Я же на велосипеде, ветром же обдувает. Не понял? Я тебе просто говорю, чем быстрее, тем прохладнее. Физический закон. Давай, пока, привет своим. Уехал, верблюд тоже получил по почкам. Погнал он по барханам, как орловского рысака. 15 километров пробежал верблюд, не выдержал гонки, упал и скончался тут же на месте. Этот подошел, ногой потрогал. Замерз, блин. Чукча гаишник остановил мужика.
2: Вася права.
1: А мужик смотрит, ну чукча перед ним. Он ему календарик дает. Он берет календарик. Смотрит на него, берет ножницы. Так. На январь-февраль выезды запрещаю. Жена говорит, какая я жирная, фу, как мне противно и неприятно. Он говорит, милая, ну не стоит, о чем ты так грубо о себе, зачем ты так грубо о себе говоришь? У тебя только задница жирная и шея немного, а так все нормально. Вообще ты на себя бульона прокинула, что ты там сказал покойника кусок?
0: Игорь Маменко

0: шутить, дайте музыку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот,
1: нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05. Девочка,
7: вы... Фильм нам очень понравился. Прям супер.
8: Хороший фильм. Мне понравился.
9: Мне тоже очень понравился.
10: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.

0: 10 часов утра в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Почему, когда женщину сравнивают с кошкой, то она красивая и грациозная, а когда мужчина с котом, то он наглый и жирный?

еще улыбкой своей тоже можно сверкнуть, да так, чтобы на всю страну, и, возможно, это в нашем фирменном улыбайзере. Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Получите шанс выиграть автомобиль прямо сейчас. Просто сделайте селфи улыбки, загрузите фото на сайте веселое-радио.ру и ловите автомобильные шутки Фоменко. Следите далее за теми шутками. И если все вы это сделаете оперативно, то, возможно, уже в этом часе мы позвоним именно вам. Да, это не подсказка, а прямое заявление. Совсем скоро где-то прозвучит шутка Фоменко. Поэтому держите телефон рядом и ждите наш

0: Сейчас номера самой любимой игры всей страны. Тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова наша Русалия. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Краснодарского края «Бакса-участники».
2: Дамы и господа, встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
3: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? И потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности, пользуясь своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: квартира у моря имела один недостаток. Море было Баренцево.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вот она, заветная шутка Николая Фоменко. Только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ, прозвучала на всю страну. И каждый, кто уже с нами в игре «Автомобили за улыбку», прямо сейчас получит шанс выиграть автомобиль в финале этого года. Кому-то из вас мы позвоним. Вы правильно повторите заветную шутку. За корректный ответ получите сразу 3000 рублей и отправитесь в суперфинал. Для участия нужно просто зайти на сайт veselaradio.ru и прямо здесь, на сайте, загрузить свою фотографию. Фотографию со своей улыбкой. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника или, возможно, участницы. И для этого просто скажем два заветных и замечательных слова. Итак, я готов. Готовы ли вы? Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: И улыбайзер выбирает очаровательную, прекрасную, замечательную, красивую, можно еще много прилагательных озвучить, улыбку Анастасии из Сызрани. Анастасия, прямо сейчас я буду звонить вам, набирая ваш номер телефона. Пожалуйста, ответьте на звонок и повторите ту самую шутку. Готовы, Анастасия? Я звоню вам. Номер телефона мы набрали. Что же остается нам ждать? Как это быстро, оперативно. Переворачиваем песочные часы. Ровно столько времени, а сколько, я даже не сказал. 30 секунд у нас есть, чтобы Анастасия взяла трубку и повторила заветную ту самую шутку. Алло, здравствуйте, это Юмор... Нет, не алло, фальшстарт. Опять все заново. Ждем, время у нас идет. Остается буквально менее алло. Половины. Здравствуйте, это Юмор-ФМ. Супер игра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, и вас слышит вся страна. Вот сейчас смотрю на фотографию Анастасии Сызрани. Это вы, я правильно дозвонился?
3: Да.
2: Есть, один плюс мы поставили. Подскажите, пожалуйста, Юмор-ФМ слушайте сейчас. Шутку можете повторить?
3: Нет, не слышала.
2: Но в любом случае вы уже, Анастасия, победили. Почему? Потому что, первое, вашу улыбку видит вся страна, вот эту вот очаровательную, красивую улыбку. Ну и самое главное, улыбайзер выбрал вас сейчас. А это значит, что может выбрать вас снова уже в далеком, а может быть в ближайшем будущем. Поэтому продолжайте улыбаться и оставайтесь с нами. И пусть ваш день будет максимально позитивным. Хорошо?
3: Хорошо, спасибо.
2: Улыбайтесь также, Анастасия, как и сейчас. Дорогие друзья, напоминаю, ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля, который мы разыграем уже в финале этого года. Каждый, кто хочет увидеть улыбку Анастасии, просто заходите на сайт veselaradio.ru, и здесь на сайте можно нажать на кнопку, которая позволяет посмотреть на прямую трансляцию. Вернее, лицезреть то, что происходит прямо сейчас здесь. Заходите и наслаждайтесь всем этим событием. Ну а мы переходим к нашему следующему этапу, где я просто вынужден сказать те самые слова, которые нас продолжат вести в сторону победителя. Почему? Потому что суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Летим дальше.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: захотелось быть деловой, будьте, но я как ваш личный секретарь напоминаю об одном важном событии уже 26 июля. Приглашаем всех и каждого на очень вкусный, веселый и музыкальный пикник Юмор ФМ. Встречаемся в гастроквартале Три вокзала Депо, где вас ждет грандиозный концерт. На сцене Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, диджей Димик, Сирел LX24, многие-многие другие. Начало в 17 часов, напоминаю еще раз дату, 26 июля.
1: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
2: Сатья, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд. Особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
1: Сатья отвечает.
3: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
2: Да.
3: Друг. Вы же с ним не спите?
2: Нет.
3: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
2: Ну, он же друг. Мне никакого физического
3: обучения. Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит, а котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят, смотрят кошку, изучают, там, туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
3: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать, я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он говорит, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну, там ставишь плюсики, минусики, и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну, допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот, допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня он некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13.

0: Мой пин-код, супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом, в каждой палате твой любимый герой.

0: плюс. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
5: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ну что, мужик, построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай и корми.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и СМС. Это веселый чат. Вот есть такие вот у нас сообщения. Он пишет: «Всем привет, мы из Тамбова, отдыхаем в Крыму. Солнце яркое, море теплое, напитки прохладные. Всем добра, Антон, Игорь, Юля, Наташа, Настя и Таисия здесь подписываются. Виктория передает привет своему мужу Кириллу и дочке Ксении, говорит, что сильно вас любит. Есть вот такое сообщение: поздравляю свою сестру Жанну с днем рождения. Я желаю счастья и любви. Полина передает всем-всем привет из поселка Приобье. Екатерина передает привет своей маме, семье, Сабировым дочкам и мужу. Я вас очень сильно люблю, вы мое счастье. Ваша мама Екатерина написала вот такое вот сообщение. Мама Людмила и папа Алексей поздравляют дочь Анну с успешной сдачей на права и желает вам всего самого и только лучшего. И смешного в финале часа монолог маэстро Жванецкого и совсем скоро самый лучший Дэн и тройка смешных анекдотов.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Порой для достижения семейного счастья приходится выучить язык зверей. Представьте, сын с отцом делают домашку по биологии. Сын спрашивает: пап, ну вот корова мычит, да? Да. Собак гавкает, да, да. А как змеи разговаривают? Ну что, ты не знаешь, сынок? Конечно, шипят. Ну это я понял, а как они именно шипят? Отец поворачивается и кричит теще на кухню: Зинаида Петровна, тут сыну надо с уроками помочь. Вы скажите что-нибудь там, да погромче, пожалуйста. Приятно порой, знаете, вернуться в свои лучшие молодые годы. История такая, значит. У дедушки юбилей, 80 лет, внуки скинулись и подарили ему билет в родной город, где он не был уже лет 50. И вот он прилетает, видит знакомые улочки, ходит везде, ностальгирует. Добирается до родной улицы и видит дом, в котором он родился, на его глазах слезы. Вдруг смотрит напротив дома, стоит будка, ремонт обуви, такая же примерно, как и была много лет назад. Старик заглядывает, здоровается с сапожником и говорит: «Вы меня простите, я просто когда-то очень давно здесь жил, и знаете, даже помню, как много лет назад я сдавал сюда в ремонт эти, ну эти», — мастер перебивает, — «коричневые мокасины?» Дедушка с восторгом: «Да». «Такие с красным кантом?» «Да». «Левую подошву нужно было подклеить?» У деда уже слезы в три ручья. «Да! В среду будут готовы». И все-таки даже самым опытным гулякам употреблять алкоголь рекомендуем с осторожностью. Представьте, рассвет. Приходит домой муж, пьяный и в щи. Жена ему: «Ты где шлялся, скотина?» Он в ответ: «Дорогая, ну не ругайся, я был на свадьбе у Коляна. Ну ты даже не представляешь, как там все нахрюкались». «Ну почему же ты не представляешь? Фату сними».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В воскресенье днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 26 градусов. Вечером осадки продолжатся, будет плюс 24, ночью малооблачно и плюс 19.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1, телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Этим летом хочу на море. У меня такая традиция. Каждое лето хотеть на море.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах-ресторанах, движущейся в разных направлениях, где познакомилась с Литяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Литяков ответил: «Чего это вдруг?». И мы расстались со мной в августе 1964 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 1965 года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на празднике в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться он показал фотографии 2 детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 65 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР, ДКВ, МПС, УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. На танцах сблизилась с Карташовым Олегом Константиновичем, который оказался Мирсоном Давидом Борисовичем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что: «Подождите, я сейчас тут». Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыла Мирсона Давида Борисовича. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. В ответ на мое предложение пожениться, Барбарей ответил, что у него увольнительное только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтам, без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся — ничего не будет, а сближайся — будет то же самое. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Скоро. Очень скоро. Буквально вот-вот.
0: Нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: 11:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В деревне отсутствует такое понятие, как биотуалет. Там есть понятие биополе.

Да, лучше быть в курсе того, что здесь у нас в эфире самого веселого радио страны. Только избранный юмор и лучшее настроение для вас и для ваших родных и близких. Выходные, напоминаю, продолжаются. И вместе с ними я предлагаю тоже продолжать передавать друг другу приветы, поздравлять с любыми событиями, рассказывать о том, как проходит ваш день. И шутите на всю страну. Все ваши послания я озвучу уже в середине этого часа. И все это произойдет в нашем веселом чате. Номер для сообщений, напоминаю, вот такой вот он простой. +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться. И смешно, в финале этого часа из уст Михаила Полицемака услышим смешную историю жизни знаменитого человека в рубрике «Шутить изволите». Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про бабушек. Плюс обязательно услышим детские перлы в исполнении угарного папы, он же Гард Дмитриев. Ну а прямо сейчас шутки-песни, ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина. Будут петь, шутить и веселиться. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки,
1: песни. Да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ.

0: Тикане. На Юмор ФМ. Ориентация север, я с лукошком, мы в двери по морожку, и я гей.
1: На спящий город опускается туман. В элитной сауне гуляют 6 цыган. Им ласки хочется с утра, но стриптизерша лишь одна. Ее спросили, согласится ли она.
0: Да! А пожелает ей ни пуха, ни пера.

0: бал.
1: Ой, да, бывает.
2: Его суровый новый твит в момент планету облетит. Он кузьки мать покажет тут. Скажите, как его зовут? Ме! Па-та-ра-та-та-та-та! Две! Та-ра-та-та-ра-та-та! Де! Та-та-ра-та-та-та-та! Ву! Та-та-ра-та-ра-та-та! Ме! Две! Де! Ву!
0: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
2: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки-песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
0: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
2: Пока! Шутки-песни с

0: реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
0: Акция действует до конца июля.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять еще и ипотечный кредит.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Елисей 6 лет. Утром собирается в садик и говорит маме: «Мамуль, если ты на диете, то не ешь мою шоколадку. А если на толстете, то можешь съесть». Максиму 6 лет, а его брату Артему 2 месяца. Мама переодевает младшего, а старший смотрит и говорит: «Ой, мам, он такой весь беленький, как я. А представляешь, что бы было, если бы Тёма родился с черной кожей и черными волосами? И что бы было? Капец бы тебе был, мама». Олег вместе с мамой и бабушкой сделали коробку для только что родившихся котят. Мама в интересном положении, ей скоро рожать, и она об этом говорит Олегу. Тот поворачивается к бабушке и с изумленным лицом спрашивает: «Это что, нам с тобой коробку и для мамы еще делать?»
0: Угарный папа.
1: Мама с 6-летним Вовой учат буквы. «Сынок, назови слово на букву Э». «РЖД». «Ну ладно, тогда назови слово на букву М». «Но ты его знаешь, это самое главное слово в твоей жизни». Вова подумал немного и выдает: «Макдональдс». Катя возвращается с прогулки по деревне и приносит коровью челюсть. Подходит к бабушке и протягивает ей находку. «Бабуль, я их нашла. Вот, держи, примерь. Это же твои зубы». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что Угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи!

0: всегда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока пипл хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
4: Не рассказывать. Свадьбы когда?
0: Плохое радио.
1: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
14: О, пани, о, пани.
13: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
15: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
16: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
17: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Каждый год 8 марта я делаю жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.

номер этого чата +7 915 0303567. Телеграм Макс и СМС формат обязательно приветствуется. Главное, не забывайте подписываться. Виктор передает привет своей жене Марине и дочке Юлии, сыновьям Диме и Сергею. Плюс послание от Андрея, который направляется дочке Диане, любимой жене Ане, пишет, что вы у него самые лучшие. Поздравляю свою сестру Жанну с днем рождения. Я желаю счастья и любви. Вот такое же у нас послание здесь есть. Плюс Сергей и его шутка. Незамужние? Да, дважды. Эдуард пишет: моя любимая девочка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю от всей души добра, счастья, удачи, терпения, улыбок, радости, здоровья. Ты настоящий подарок судьбы. Самый светлый человек. Люблю тебя очень сильно. Вот кого-то так сильно любит Эдуард, и это очень хорошо. Полина передает привет всем. Всем из поселка Приобье. Просто вот такой вот огромный, приятный такой момент. И еще одна шутка у нас от Степана из Перми. Чтоб в голову попала умная мысль, просто держи крышу сдвинутой. Напоминаю, номер для ваших посланий, шуток, приветов и поздравлений. +7 915 0303567. Все остальное уже будет озвучивать Яся Богачева. Встречайте в следующем часе. Она здесь для вас. Ну, а я напоминаю, опять же, еще о том, что юмор здесь продолжается. И смешного в финале часа шутить изволите, и истории из жизни знаменитых ученых. Ну, а совсем скоро Фоменко будет шутить про бабушек. Еще раз напомню, номер +7 915 0303567. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. Пять шуток про
1: бабушек.
2: Ни одному человеку на земле не удавалось уйти от бабушки голодным.
3: 50% бабушек имитируют восторг при виде внуков.
4: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала «я лучше своими словами» и перешла на матерные частушки.
5: Чтобы внучка погостила подольше, бабушка перевела все весы на 5 килограммов назад.
6: Если бы старик в сказке о золотой рыбке был хорошим стартапером, то вместо нового корыта попросил бы новую старуху.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
7: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: В воскресенье днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 26 градусов. Вечером осадки продолжатся, будет плюс 24, ночью малооблачно и плюс 19.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
9: Реклама.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Ищи стабильную

0: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
1: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кот съел 4 килограмма шашлыка. Взвесили кота ровно 4 килограмма. Вопрос. Куда делся кот?

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Листая исторические справочники и учебники в поисках курьезных историй, все больше убеждаюсь, чем серьезнее персона, тем курьезнее история. И великие ученые прошлого не исключение. Вот лишь несколько примеров.
0: «Шутить изволите?»
1: Как-то раз французского ученого-египтолога Гастона Маспиро задержали на таможне с необычным грузом. Он вез очень редкую, поистине бесценную мумию фараона. «А это что еще такое?» – строго спросил таможенник, заглянув в ящик. «Ах, не беспокойтесь», – поспешил заверить ученый. «Это египетский фараон. Он давно умер». «Фараон? Египетский?» – нахмурился чиновник и стал усердно рыться в книге тарифов. Ничего не найдя, порядком измученный, он, наконец, изрек. «Поскольку ввоз такого товара в Европу не предусмотрен, мы оцениваем его по самому высокому тарифу. По тарифу сушеной рыбы». Дело было в Советском Союзе в прошлом веке. Широко известного в узких кругах физика Шейдлина принимали в член-корреспонденты Академии наук. Заседание шло в целом неплохо, когда вдруг очередного оратора прервал раскатистый смех. Все академики обернулись, смеялся Лев Ландау. «Что случилось, Лев Данилович?» «Да нет, продолжайте, продолжайте. Я просто вдруг подумал, надо же так. Шейн длин, а член кор занавес». История утверждает, что физик Шейн длин все же стал член кором Академии наук СССР. Однажды известный химик и фармацевт Эмиль Фишер совершал прогулку в парке. К нему подошел писатель Зудерман и сказал: «Как я благодарен, ваше превосходительство, за ваш чудесный снотворный препарат Веронал. Вы меня спасли. Причем мне даже не нужно принимать его. Достаточно, чтобы Веронал просто лежал на моем ночном столике». «Поразительное совпадение», — с улыбкой ответил Фишер. «Ведь когда я не могу уснуть, мне помогает именно ваш последний роман. При этом мне даже не нужно его читать. Достаточно, чтобы эта прекрасная книга просто лежала на моем ночном столике».
0: «Шутить изволите?»
1: А какая книга лежит на вашем ночном столике, мой дорогой слушатель? Надеюсь, это что-то легкое и веселое. Надолго не прощаюсь. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: «Фоменко, фейк-радио!»
2: «Да, детка».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
7: Мир игр стал ее реальностью.
8: Я в игре.
9: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
7: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Катю никто не бросал мелочь, потому что она была не фонтан.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливай.

Ну вот что вам надо повторить, так это шутку Николая Фоменко, специально обозначенную. И тогда в моменте вы заберете 3000 рублей и пройдете в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Это если, конечно, вы поделились уже своей прекрасной позитивной фотографией. Если вы почему-то этого еще не сделали, то скорее заходите на сайт веселорадио.ру, нажимайте на кнопку «Улыбнись» и «Выиграй автомобиль», читайте подробности и присоединяйтесь. Поверьте, ваша улыбка совершенно точно достойна целого автомобиля. Ну или автомобиль достоин вашей улыбки. А еще вы достойны передавать приветы и поздравления в нашем веселом чате. Пишите сообщение нам в Telegram, в Макс или с помощью смс-ок. Номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Через полчаса буду озвучивать ваше послание на всю страну. А еще будем смеяться вместе с вами. Монолог Михаила Задорнова порадует нас в этом часе. Будет рубрика «Гол у Иштанга». Там смешные комментаторские ляпы. Будет Джейсон Стэтхэм озвучивать свои знаменитые цитаты. Ну и, конечно, в ближайшие секунды «Биг Стендап». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».

0: чате. Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще педагог по образованию. И открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Вырубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и теперь профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете. Вы эту информацию потом нигде не найдете».

А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она трушная тетка, она... Высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте. Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии, мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает, но... Такие вы люди, судя по всему, я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, и их судила сама Фемида, богиня правосудия. Она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там... От предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного. Да. Но в целом я считаю, что каждый человек свободен, делает со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все пока...

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
4: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Одна девочка вместо козла влюбилась в хорошего мальчика и сломала пространственно-временной континуум.

0: чтобы ваши любимые люди не забыли все, что вы им говорите, смело передавайте это через Юмор.ФМ. Пишите свои сообщения нам в Телеграм, в Макс или смс-ками. +7 915 03 03 567. Номер телефона един для любого мессенджера. Вы пишите, мы озвучиваем в веселом чате, и всем нам с вами хорошо. А еще смеемся над монологом Михаила Задорнова, над комментаторскими ляпами, собранными в рубрику «Гол, ой, штанга», ну и, конечно же, над знаменитыми цитатами самого Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я много читал о вреде алкоголя и решил бросить читать. Я никогда не уступаю место бабушкам в метро, потому что бабки в жизни не главное. Вчера я порезал лук, и лук заплакал. Однажды я качал пресс под водой, и вода стала пресной. Однажды я побывал на Марсе, и теперь там нет жизни. Я горжусь двумя людьми – Гагариным и Ньютоном. Первый хотел свалить нахрен с этой планеты, а второй доказал, что у него это ни хрена не получится.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор.

0: Катя с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
12: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
13: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
14: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь Т.
15: И в этом весь ты.
17: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
18: А поехали всей семьей.
19: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если женщина легко согласилась прийти к вам домой, это не значит, что она так же легко согласится уйти.

0: веселый чат.
1: Сообщение, привет, поздравления, веселые истории, пожалуйста, все принимаем в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. Начну с послания от Игоря, звучит оно так: поздравствуйте мою любимую жену Байкалову Анастасию и дочь Софию, очень люблю их, прекрасная Анастасия и София, а вам пламенный здравствуйте от Игоря. А далее продолжим зачитывать сообщение, поздравляю нашу коллегу Макурову Варвару из Судоги с днем рождения. Желаем ей счастья, любви и успехов во всем. Прекрасная Макурова Варвара, вас с вашим персональным праздником. Пусть все ваши желания исполняются, ну и пожелания коллег тоже будут реализованы быстро и качественно. Денис передает привет всему Владимиру и пишет следующее. Держитесь в этом дожде. Мне кажется, Денис, это очень легко, если вы в компании Юмор ФМ. У нас здесь очень весело, и сообщения веселые тоже имеются. Например, такое есть. Привет всем жителям Биберева. Не переживайте, что дождь на улице. Это грибам. И шутка. Когда приношу грибы из леса, всегда показываю их чайному грибу в банке, чтобы он знал, до чего доводит лень, написала Александра из города Москва. Прекрасные слушатели Юмор ФМ, вам тоже желаю хорошего настроения, несмотря на погоду. Ну и шуток, отправляйте их смело нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. А вот что мы для вас приготовили. Монолог Михаила Задорнова очень скоро. Чуть раньше рубрика «Гол, ой, штанга».
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Да вы сами посмотрите! Португалец чуть трусы не стянул соперника, но по мнению судьи все было корректно. Вы знаете, сегодня главный арбитр матча разрешает мадридским футболистам задействовать те части тела, которыми в футбол, в общем-то, играть не положено. Сегодня очень ответственный матч, и мы ведем свой репортаж из Хельсинки, царицы Финляндии. Нападающий уже находится возле вратаря. Правда, вратаря там еще нет. Да это какой-то позор! Один андорец переиграл четырех взрослых и мужественных русских мужчин. Добавленное время подходит к концу, и через несколько секунд должен просвистеть свисток. Хочет он этого или нет? И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы. Вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
10: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Доктор прописал растолстеть. Прям так и сказал: поправляйтесь.

0: 5. Такая цитата из нашего советского прошлого. Продавщица очень грубо со мной разговаривает в музыкальном магазине. Знаете, обидно, и не узнает меня. Но это сверхобидно. Я ей уже лицо и так показываю, и так. И вот, и профиль показал. Он у меня запоминающийся, на флюгер похож. Вот так вот. Не узнает, и все. Какое желание было, как в юности, нагрубить? Надо сдерживаться. Я уже с бородой год ходил. Все, нехорошо грубить. Нашел хорошую фразу. Я ей спрашиваю, скажите. А у нее глаза грустные-грустные. Я ей спрашиваю, скажите, а вы почему такая печальная? Почему такие грустные глаза? Вы сегодня с утра не хрюкали? Она так смотрит на меня, говорит, в каком смысле? Я говорю, ну в прямом, не хрюкали? Как? Я говорю, вот так. Глаза мыслью наполняться стали у нее. Она на меня смотрит, у нее глаза улыбаться начали. Она, ну, то, что она мне сказала, даже я не ожидал такого поворота. Она говорит, вдруг, это вы? Я ее спрашиваю, как вы догадались? Зря я этот вопрос задал, потому что ответ был такой, пока не хрюкнули, я вас не узнавала. Такое ощущение, что я только хрюкал по телевизору. Вообще, я про Америку не хотел рассказывать, потому что, ну что, у меня такая вот шиза, только зациклился на Америке, и все. Но я получаю такие иногда письма. И вот мне написал ученый. Он работает в научно-исследовательском институте в Нью-Йорке. Там, в этом научно-исследовательском институте, довольно много работает наших ученых. Из авиационных заводов американских пришел запрос в этот институт замоделировать такой эксперимент. Птица может удариться, редко, но может, вероятность есть, а переднее стекло самолета. Вот противоударность этого стекла, но на земле провести эксперимент. Ученые, группа ученых, в которой было много наших, придумали следующее. В пушку, специально созданную, загружать курицу. Вы еще не подозреваете даже, что дальше. Ну и курица разгоняется в этой пушке там до скорости звука. Ну, вряд ли, конечно. Нет, я переборщил. Нет, конечно. Ну, короче, сделали пушку, написали, как пользоваться, и отослали на заводы. Через пару месяцев со всех заводов приходит следующее письмо. Примерно одного содержания. Стекла в дребезги у всех. Манекен в дребезги сидящий. Вот это в кресле водилы. Кресло вырывает с корнем. Вминает в приборный щит. Вопрос один во всех письмах. Что делать? Готовы? Готовы? Разморозьте курицу, был ответ. Но все-таки редчайшие ребята.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Не понимаю таких людей, которые выпьют и идут спать. А петь, а танцевать, а позориться на весь мир.

0: Самые классные выходные, когда утром в понедельник с трудом можно, наверное, вспомнить, кто мы, потому что выходные были наполнены дачными радостями и, конечно же, прогулками. А может быть, вы просто купались, плавали, наслаждались, смеялись, загорали, делали шашлыки, в общем, смаковали эту жизнь по полной. Ну и, конечно, еще и передавали друг другу привет в нашем веселом чате. Пишите сообщение нам в Телеграм, в Макс или смс-ками. Номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Через полчаса буду озвучивать ваше послание на всю страну. А еще в этом часе с вами вместе буду хохотать над анекдотами Игоря Маменко, потому что это будет самая смешная подборка. Порадует нас проект «Лига городов», фирменная, любимая всеми не реклама, ну и, конечно же, народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
2: Мама, чё за матч сегодня будет, а вообще просто, чё за матч? Я даже 3,5 года назад специально развёлся, чтоб сегодня мне вот эта жена никаких дел не подкинула, я посмотрел этот матч.
3: Не, Дэн, ты угораешь, а я вот серьезно своей сказал, чтобы сегодня, в этот день, в день матча, никакими своими женскими проблемами меня не задалбливало, да, не звонила ни в коем случае. Вот матч закончился. Тогда позвони, расскажи, кого родила, вес там, все вещи. А сегодня матч.
2: Матч сегодня. А вчера что за матч был, а? Что за матч вчера был, да? Вчера что за матч был, да? Вчера матч ты видел, Сань? Матч вчера видел, говорю?
4: А, не, я не видел.
2: Твою мать! Ты слепой, да? Реально? 15 лет дружим, только сейчас говоришь, что ты слепой?
4: Нет, пацаны, смотрите, я вчера не смотрел футбол, так, потому что я вообще не смотрю футбол. Я никогда в жизни не смотрел футбол, и вчера, как и всегда, я его тоже не смотрел, окей?
2: Подожди. Тебя какой-то футболист бросил, да? И ты просто, ну, не помнишь, кто именно, и поэтому решил вообще весь футбол не смотреть, да?
3: Обозлился, типа.
2: Не, я тебя с одной стороны понимаю, да, но с другой стороны...

0: все гоним.
1: Короче, Валера, я не смотрю футбол. Все, отстаньте от меня.
0: Ладно, давай официанта спросим.
2: Давай.
0: Он рассудит.
2: Да. Официант, официант! Давай, иди сюда. Футбол смотришь?
3: Так, смотрю ли я футбол? Смотрю ли я футбол? Слушай, смотрите, давай. Я официант. Так. Я официант. Могу позволить себе квартиру за 15 тысяч рублей и, соответственно, столько же километров отсюда. После смены я падаю в электричку, потому что ноги у меня к концу смены, как дети-сорванцы, меня уже не слушаются. Приезжаю домой, принимаю ду, на душ у меня нет сил, и сильно не доходя до кровати засыпаю, прям очень сильно не доходя, конкретно в душе. Через 5 часов я просыпаюсь, потому что водичка до носа дошла, и быстро, очень сильно бегу в электричку. Так как живу на суперконечной, первые 18 остановок я еду один, даже без машиниста. Зато у меня есть прекрасная возможность выбрать самое красивое сиденье. Я сажусь на сиденье и первые 5 минут смотрю на спинку кресла перед собой, которое похоже на стенки в психушке. Потом я достаю телефон и смотрю футбол. Да, я обожаю футбол.
2: Понял, а? Все!
1: Подожди, вы серьезно?
3: Нет, конечно, я ненавижу футбол, я терпеть не могу. Я еще не работаю в спортбаре, это просто ужас. Каждый раз, когда я вижу футбол, мне хочется куда-нибудь написать.
2: Давай.
3: До свидания.
1: Че, парни? Ага, как настроение?
0: Вот,
1: я же говорил, есть такие люди.
0: Ну ладно, Дэн, чё, реально, походу, есть такие люди, Санёк прав. Блин, а мы тебя постоянно в этот спортбар таскаем, а тебе это не нравится?
1: Мне это не нравится.
0: Ну, давай в следующий раз в качестве извинений пойдем туда, вот, ну, что тебе нравится?
2: Что тебе нравится?
1: Мне Марвел нравится.
0: Марвел.
1: Марвел, Марвел. Ну, понял, Марвел.
0: Да, и куда мы пойдем?
1: Пойдемте на Комик-Кон.
0: На Комик-Кон, да.
1: Там круто, реально.
0: Там круто. Единственное, я вспомнил сейчас, я в этот день это сдохну лучше, чем на Комик-Кон пойду, брат. Извини.
4: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку.

0: себе новенький автомобиль.
1: На Юмор ФМ 18+. Реклама.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
9: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Решил выращивать еду в домашних условиях. У кого-нибудь есть семена колбасы?

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Мы живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
2: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
3: Сыночка, ты покушал?
2: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
3: «Эдипов».
2: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наши специальные предложения для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
3: Жилой комплекс «Эдипов».
4: Мама, я покушал.
3: Найдите свое семейное гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
5: Лучшие любовники в мире животных?
6: Кролики?
5: Вы не поверите. Пингвины.
6: Пингвины? Ну надо же!
5: Да. Тысячелетиями жители Мазарских островов использовали слюну хохлатого пингвина для решения деликатных проблем. Теперь слюна пингвина пришла на помощь российским мужчинам. Пингвипрост. Революционный препарат для лечения немочи и нехоти. Пингвипрост.
6: Почувствуй всю силу любви королевского хохлатого пингвина.
5: Препарат Пингвипрост. И ваша дисфункция снова функция. Спрашивайте Пингвипрост в поликлиниках и пингвинятниках вашего города. Пингвипрост.
6: Пингвина слюна мужчинам нужна.
7: Вы руководитель крупного предприятия, владелец среднего или малого бизнеса?
8: Да, это про меня.
7: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
8: Капец? Очень интересно.
7: Актуальные новости из мира финансов.
9: Аналитика и прогнозы.
7: Готовые бизнес-схемы. Курсы валют. Биржевые котировки.
9: Фотографии котят и брачные объявления.
8: Я подписался и теперь готов ко всему.
7: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
9: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
7: Подробности и моментальная подписка на сайте намвсемкапец.все.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 137-832-48-605-6+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении от банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии. И адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кофе был настолько грубого помола, что утром послал всех нахрен.

0: это между тем время ваших сообщений, привет, поздравлений, конечно же, шуток. Начнем с послания от Владимира. Пишет он следующее. Привет трем баболетам, которые сейчас собирают огурцы в райгороде Владимир. Особенный привет Натальей. Вот такое сообщение. Есть еще послание всему Уралу. Привет, едем с озера Тургаяк. Рахимова отправили его. Привет Сурову Илье, пусть не ленится и радуется веселее с вами, написал Рамиль. Действительно, прибавляйте громкость, смейтесь от души. Ну и, конечно же, танцуйте. У нас и хиты есть такие танцевальные, зажигательные, подвижные. Ну и еще одно у нас есть пожелание всем слушателям Юмор ФМ. Здоровья во все органы, денег во все карманы. Анастасия из города Дмитровграда отправила такое послание. Ну, пусть не только слушателям, но и ведущим. Например, все то, что вы пожелали. И здоровья, и всех остальных благ. Меня зовут Юлия. Передаю большой привет моему мужу Пешкову Антону. Сегодня мы вместе проводим выходной душевно, поели борща. А теперь в обнимку слушаем любимое радио. Всем большой привет из Новосибирской области. Какого хорошего воскресенья я вам желаю. Райского, нежного, прекрасного, романтичного, уважаемый Антон и Юлия. Да и не только вам, но и всем слушателям Юмор ФМ. Да и, конечно же, еще и веселого, потому что у нас здесь с вами скоро анекдоты Игоря Маменко, проект «Лига городов». Ну а в следующем часе юмор на заказ. Будем радовать друг друга теплыми словами.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
4: Да не шарят они в технологиях.
3: Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то репетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
5: Да?
3: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
6: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
3: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
5: Серег, у нас в Чепецке магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
3: Я ж не снимался в этой рекламе.
5: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
3: Ладно.
6: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
3: Да я откуда знаю? Федункив носит.
6: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь?
3: Ну что?
6: А куда бурановские бабушки пропали?
3: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
4: За внуками приглядывают.
3: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Радиоканал Юмор ФМ Вологда для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».

0: буду считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Российские чиновники на Хэллоуин пугают друг друга костюмами учителей, врачей и других бюджетников.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Идет похоронная процессия, несут два гроба, абсолютно одинаковых, прям параллельно друг другу. На одном гробу написано: «В этом гробу покоится тело великого наперсточника Яши Рулермана». На втором гробу написано: «Или здесь». Грабитель забегает в банк. «Лежать, не смотреть!» Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя, самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску. Это тут же пристрелил охранника, одел маску. «Кто еще видел мое лицо?» Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит: «Моя теща, но она сейчас дома». Для меня было большим разочарованием, что ты работаешь в Макдональдсе. Она говорит: «Большим, маленьким или средним?»
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк».

0: на столичных 14.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мы все время думаем о завтрашнем дне. Каким оно будет? Завтрашнее дно.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: А между тем выходные стремительно летят к своему финалу. В отдельных городах нашей необъятной родины уже вечер, где-то только обед. Но в любом случае, сколько бы ни показывали ваши часы, самый классный способ запомнить это воскресенье – порадовать близких и любимых приветом, поздравлением, шуткой, отправив все это нам в Telegram Max или с помощью смс на единый номер плюс 7 915 0303 567. А еще к своим посланиям можете попросить любимую прекрасную шутку, вашу рубрику. Может быть, это будет КВН, а может быть, это будет монолог наших сатириков. Может быть, это будет сати. Да мало ли у нас смешного. Вы пишите, заказывайте, а мы здесь стараемся исполнить. Кстати, в этом часе вашей феей буду я, Яся Богачева. Прекрасного воскресенья и до встречи с вашими приветами. Ну и прямо сейчас начнем с рубрики «Тот самый КВН».
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП Бондарев. Город Надым.
2: Приветствие. Следующая команда ИП Бондарев. Город Надым.
3: Это что, типа наше время уже? А, можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну, как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну, потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Предприниматель. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
4: Подожди, мы ж с Ямала.
3: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу ж я пьяный за руль садиться.
4: А я могу.
3: А он может.
4: А мне пофиг.
3: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
5: Денис Денисович, а кто звонил?
3: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
4: Вот это правильно, Денисыч, перед сексом с тобой помолиться надо, да.
3: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня, что хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники, включайте.

0: Александр Александрович Масляков.
1: Нет, то, что он батю потянул, это он, конечно, молодец.
0: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сан-сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
1: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
0: Согласен.
2: ИП Бондарев, ничего личного, просто бизнес.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код, выбери и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
9: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Когда мы поженились, жена взяла мою фамилию, и теперь я просто Стас.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Мы продолжаем передавать ваши приветы и ваши поздравления. Пожалуйста, их смело отправляйте нам. Плюс 7 915 0303 567. Телеграм, Макс и даже смски в вашем распоряжении. Начнем вот с такого прекрасного сообщения. Поздравьте, пожалуйста, Макурову Вареньку с днем рождения и с годовщиной свадьбы. Пусть не гаснет огонек страсти между вами и становится любовь сильнее лишь с годами. Прекрасная Варенька. Вас двумя праздниками сразу. Это ж надо было так решиться и замуж выйти в свой день рождения. Мне кажется, это лучшее решение. Пусть у вас счастье будет длиться многие-многие-многие десятилетия. Есть еще одно поздравление. Всех почтальонов России поздравляю с праздником, а также передаю привет всем перевозчикам города Томска от Влада. Такое послание. Еще Мельников Игорек передает громадный привет брату Андрееву Андрею. Пришел он в отпуск, отмечаем и отдыхаем, не даем спать всей купавне. Ну, вы там поосторожнее, пожалуйста. Людям все-таки отдых тоже нужен. Ну или пусть правильно к вам присоединяются. Еще больше ваших сообщений уже очень и очень скоро. А пока расскажу, с чем можно поздравлять. Не только с днем рождения, не только с годовщиной свадьбы, но и с днем рыбака, с днем фотографа. Сегодня еще отмечается День российской почты. С этим праздником только что прилетело нам сообщение. А еще Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Так что всех стюардов, стюардесс мы пламенно поздравляем с их профессиональным праздником. Да и вы тоже присоединяйтесь и пишите свои теплые добрые слова для ваших любимых специалистов. Да, кстати, сегодня еще день бумажного пакета.
0: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете:
2: почему в браке мужчина меняется? Перестает делать приятные сюрпризы, игнорирует просьбы о помощи в бытовых вопросах и воспринимает все как должное. Как избежать этого в отношениях?
0: Сатья отвечает.
3: Мужчина в браке меняется. Нет, чаще всего мужчина в браке проявляется. Он становится таким, каким он есть. А теперь вопрос к женщинам в зале. А вы в браке не изменились в лучшую сторону? То же самое. А почему она в браке меняется? А почему макияж наносит только, когда идет с подругами где-то посидеть? А дома ходит с бигудей там или вот это в халате с дырками в спине, как будто от дедушки достался. А почему так? А почему? А почему? А почему? А почему она раньше всегда хотела меня? А сейчас ты что? У тебя же был секс на 14 февраля? Сейчас вот еще чуть-чуть, декабрьские начнутся. Все меняются. Я обычно почему говорю, что не торопитесь с сексом? Потому что пока женщина еще с мужчиной не спит, она все время ищет в мужчине какие-то качества, которые ей мешают с ним спать. А когда она с ним уже переспала, она в нем уже ищет качества, которые подтверждают или объясняют, почему она с ним спит. Не торопитесь, и станет все ясно. Мужчина перестал говорить приятные слова. А теперь вопрос, а как он пострадал от этого? Мужчина перестал по дому помогать, выполнять какие-то просьбы. А теперь вопрос, а как ты это попросила? А как ты за это поблагодарила? А как ты была счастлива за то, что он делал? Если мужчина перестал для тебя что-то делать, значит, что-то нарушено. Либо ты просишь так, как... Иди сюда, тварь божья! Давай, немедленно хватай молоток, и солнце еще высоко, сел он футбол смотреть. Нехороший человек Валера. Конечно, он напрягается, конечно, он напрягается. Поэтому как просите, как благодарите и как наслаждаетесь тем, что он для вас делает, вот такой эффект.
0: Сатья с юмором.
3: Письмо. Я стираю, готовлю, прибираю и делаю всю работу по дому. Работаю так же, как и муж с 8 до 17, 5 на 2. Занимаюсь с детьми, и кажется, что муж – это третий ребенок. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа и что делать, чтобы не стать ею? Ну, вообще, я ожидал, что в конце будет вопрос. Как не сойти с ума? Как разделить обязанности? А ее, в принципе, все устраивает. Она работает по 9 часов в день. 5 на 2, да, у нее дети, двое детей, на ней хозяйство, она все это делает, и ее это абсолютно устраивает. Но у нее проблема, что у нее третий ребенок муж. Вот если бы, конечно, его бы куда-то, я не знаю, ну, в село отправить, там, я не знаю, в пионерский лагерь, я бы отдохнула. Я бы отдохнула. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа? Ну, внимание, если муж выполняет функцию твоего ребенка, ты этой мамочкой уже стала. Ну, конечно. Теперь вопрос. Ты его выбрала таким, что усыновила Павлика себе? Либо из нормального мужика сделала своим поведением? Проблем у мужа нету. У него нормально. Он так же, как и жена, работает, приходит, и дома ему подтирают там что-то. Ну, кормят сырничками, вешают манишечку какую-то. У мужа нет проблемы. Поэтому поменяй свою жизнь. Что это за история? Я бы походил к психотерапевту. Работает как лошадь, устает как собака, крутится как пчела. Понятно, что ты лечишься у ветеринара? Надо же с этим что-то делать.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Маль. Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.lbiz.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Я раньше жил в съемной квартире. Потом занялся инвестициями, потом рассказал о них хозяину квартиры, и теперь мы снимаем квартиру вместе.

0: знания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну, мы продолжаем радовать друг друга теплыми добрыми словами, поздравлениями с праздниками, ну или с какими-то знаменательными датами, которые знаете только вы. Но прежде хочу пригласить вас 26 июля на наш прекрасный музыкальный пикник Юмор ФМ. Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо, это в Москве. На главной сцене для вас Филатов Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев. И это не полный список прекрасных звезд, которые будут радовать гостей нашего мероприятия. Итак, 26 июля, начало концерта в 17 часов. Приходите, повеселимся вместе. Вход абсолютно свободный. Ну, а теперь давайте радовать друг друга словами. Поздравляю Калининград и всю страну, особенно супругу Лену, с Днем Рыбака, написал Олег из Калининграда. Да-да-да, присоединяемся. Еще одно поздравление сестры из Липецка от Сережа из Владимира. Прекрасно. Безрукову Катерину из Нижнего. С днем рождения поздравляет брат Алексей. Екатерина, вас вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, любви и всего, чего вам самой захочется. Ну и Александр из Альметьевска передает привет всем, кто его знает. Особенно Артем Павлович, с которым сейчас в Акташе. Ну и продолжайте радовать друг друга. Пишите свои привет, поздравления, признания нам в Telegram Макт или с помощью смс на единый номер плюс 7 915 0303 567. А пока набирайте текст, мы будем хохотать. Биг стендап для вас.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет. Я дядя Сережа, Сергей Жирихин. Как ваши дела? Как ваша жизнь семейная? Слушайте, разговаривал с одной знакомой. Она говорит, в семье самое главное – это доверие. Доверие. И вот мне мой муж на день рождения подарил пароль от собственного телефона. Я думаю, это бюджетненько в целом. Парень умеет экономить. Но, с другой стороны, я думаю, что в семье ведь помимо доверия еще очень важно не доводить человека до состояния, когда он тебе подарит пароль от собственного телефона. Ну, потому что ни один мужчина добровольно пароль от собственного телефона не подарит. И неважно, есть у него там что-нибудь в телефоне или там есть у него там что-нибудь в телефоне. Женщина, которая хочет что-то найти, которая что-то ищет, она непременно найдет. Понимаете? Она ведь как российское правосудие. 1% оправдательных приговоров. Если попал в замес, все, точно виновен. Так что в телефоне обязательно что-нибудь найдется, даже если там вообще ничего нет. Ну и в целом, вам не кажется, что вообще в семьях, где дарят друг другу пароли от телефонов, ну, с доверием уже как бы изначально не очень, нет? Нет такого ощущения? Я ее спрашиваю, ты как вообще, запустила уже пальчики-то в телефон? Она говорит, нет, ну что ты, я говорю, матерью клянись, она говорит, ну да, уже посмотрела. Потому что невозможно найти женщину, у которой будет пароль от телефона, и она этим паролем не воспользуется, да? Это же как мне скажут, вот, Сереж, у тебя вот в верхнем ящике стола лежит фотография голой Марго Робби, а я такой, классно, ну, пойду поем, да? Нет, я говорю, ну и что ты, говорю, открыла, нарыла, что увидела? Он говорит, да ничего не нашла. Он все стер до заводских настроек, а в записной книжке оставил один номер телефона. Мой. Я говорю, ну, зато доверие, понимаешь, доверие полное. Теперь иди ищи у него второй телефон. Я бы советовал посмотреть в бардачке под сервисной книжкой на автомобиль, потому что мы, мужчины, в этих делах, честно говоря, не очень изобретательны. Вообще, обсуждали как-то с друзьями институт брака, и они вот все, они давно и счастливо, ну, видимо, счастливо женаты. Вот, ну и мы говорили, в каком возрасте жениться, кому вообще не жениться, if you know what I mean, вот, ну и так далее. И подавляющее число моих друзей утверждало, что вот брак – это работа, брак – это самопожертвование, брак – это уступки. Я подумал, какие-то паршивые маркетологи у института брака, нет? Не кажется вам? Ну, пиарщики просто отвратительные. Представьте себе, что если бы вот так же продавали бы автомобиль. Типа, машина, мало того, что она сама черт знает сколько стоит, так еще и за бензин плати, техобслуживание плати, налог плати. Тут тебя пытаются ее угнать, тут тебя ее на парковке поцарапают. Если бы такие слоганы были при продаже машин, понимаете, мы бы до сих пор на лошадях ездили, я вам клянусь. С браком такая же история. Нужны какие-то новые, не знаю, более позитивные слоганы. Там, хочешь повелевать людьми? Заведи себе детей. Ну или, например, жена в любую морозную ночь у вас теплая попа под одеялком. Ну, прижался, согрелся, перезимовал. Надо вот такие слова, потому что брак это работа, брак это работа. На кой черт мне вторая работа, объясните мне? Я как бы на первой не так, чтобы лучший сотрудник месяца, да? А тут еще и на дому, да еще и не по профилю. Зачем? В общем, стоит об этом подумать. Спасибо большое, друзья, у меня для вас на этом все.

0: продолжаем озвучивать ваши сообщения. Столько их уже прилетело. Читаю все, что успеваю. Хочу сказать своему любимому мужу Андрею спасибо за то, какой он есть. Сильный, надежный и бесконечно добрый. Ты мой человек, моя опора, мое вдохновение. Люблю тебя не за что-то, а потому что это ты, твоя сумасшедшая Анна. Как это мило, как это трогательно, как это нежно. Прекрасного вам совместного воскресенья. Еще один привет прилетает из Швейцарии. Любимый кисочки Нелли. Сидит рядом в машине. Едем домой, написал Вадим. Поздравьте, пожалуйста, дровосеков. Станция Раевская. Сергей отправил послание. Поздравляю своего папу Сергея с днем рождения. Алекс написал. Но давайте присоединимся и пожелаем всего самого-самого доброго. Еще один привет улетает отцу Алексею Якушенкову из Смоленска. Он водит автобус. Желаю ему позитивного настроения. Мне кажется, в компании Юмор-ФМ по-другому быть не может. Ну и привет сестре Ире от Алексея из Москвы. И поставьте самого лучшего Дэна. Пожалуйста, исполняем самый лучший Дэн для Иры и всей страны.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Кто вам сказал, что библиотекарь – скучная профессия? Вы только представьте. В отделении полиции мужчину спрашивают. Сергей Петрович, ну что же вы хулиганите? Да, ну скажите, пожалуйста, почему вы запрыгнули на руки к сотруднице библиотеки?
3: Дело было так. Захожу я в библиотеку. Никого. Тишина, полумрак. Подхожу я к библиотекарше и спрашиваю. Скажите, пожалуйста, а у вас есть книги про паранойю?
2: А эта дура мне в ответ страшным шепотом.
3: Они у вас прямо за спиной.
2: А вот вам анекдот о настоящей мужской дружбе. Мужик часто приходил в бар и заказывал 3 кружки пива. Выпивал и уходил. Однажды бармен не выдержал и спросил. Простите, а почему вы всегда заказываете именно 3 кружки пива? Ну, знаете, отвечает мужчина, было время, я приходил в этот бар с 2 лучшими друзьями, и мы выпивали по кружечке. Потом судьба раскидала нас по разным городам и странам, но мы договорились, что каждый из нас, если захочет выпить, будет заказывать и на себя, и на друзей. Это помогает нам не забывать о нашей крепкой дружбе. Проходит какое-то время, мужик продолжает приходить в бар и выпивать, но в один из дней неожиданно заказывает 2 кружки и в следующий раз опять 2. Бармен догадался, с одним из друзей явно что-то произошло. Он подошел и сочувственно произнес: «Извините, вы теперь заказываете по 2 кружки пива, я так понимаю, что с одним из ваших друзей случилось что-то нехорошее». Мужик, смахнув в пену с усов, ответил: «Да не беспокойтесь, все в порядке, все живы-здоровы. Просто я бросил пить». Похмелье – это не диагноз, это состояние души. Представьте, мужик с дикого бодуна пытается собраться на работу. Ой, я представил. Долго, очень долго смотрит на 2 носка разного цвета у себя на ногах. И, наконец, изрекает: «Властью, данной мне свыше, объявляю вас парой».
1: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
5: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
4: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50-04-20. С легким паром!
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
8: Ищи стабильный

0: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Уважайте своего начальника, ведь вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Завершающая порция ваших сообщений, приветов, поздравлений в рамках юмора на заказ. Ну а потом продолжим радовать друг друга уже в веселом чате. Так что номер не забывайте, записывайте. Плюс 7 915 0303 567. И отправляйте в Telegram Макс или с помощью смс-ок свои поздравления. А, например, Наталья написала следующее. Совсем забыла, сегодня же день рыбака. Поздравляю мужа Сашу с этим праздником. Ни холоста, ни чешуи. Прекрасно. Еще один привет отправляется любимому мужу Саше. Мы с ним отдыхаем на даче, слушаем любимое радио. Всем желаю солнечной погоды и прекрасного настроения. Еще есть поздравления любимого мужа Сергея с годовщиной свадьбы, 12 лет, и себя любимую с днем рождения. Поздравляю, написала Варвара. Вас с вашими праздниками, Варвара и Сергей. Пусть у вас все будет очень и очень счастливо. Еще есть такое послание. Слушайте, Юлия из Бердска написала следующее. Вы спасаете не только хорошее настроение, но и брак. Вот мы с мужем поссорились, а потом он услышал мой привет по радио и сразу оттаял. Спасибо вам. Но нас это очень и очень радует. Так что продолжайте писать поздравления. И завершающая. Артур из Липецка передает привет своим самым любимым родителям. Я их очень сильно люблю и желаю им во всем удачи. И успех, конечно же, в укладке плитки. Ну и чтобы плитка укладывалась веселее, монолог Михаила Жванецкого прямо сейчас на Юмор-ФМ.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
2: В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств, молодежь без перспектив, а ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам, значит, можно? Ты настоящих генералов видел? Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят. Нос цвета красного знамени. Упасть может, отжаться никогда. Гаишник на посту стоит, движение регулирует. И сам в борт вцепиться не может из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц перегаром отдает. Потому что подышал, ха! Лицо таких размеров любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует. Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключен. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такой, чтобы не пить? Выпей, Мишастик. Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: В Москве 15:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ходил вчера на пляж и понял, что люди, которые усиленно готовились к пляжному сезону, худели, сидели на диетах и ходили в спортзал, почему-то не пришли.

0: самая короткая дорога к прекрасному новенькому автомобилю – это ваша ослепительная улыбка. И если вы ей еще не поделились, заходите на сайт веселаярадио.ру и непременно загружайте свою улыбчивую фотографию. Ну а дальше слушайте Юмор-ФМ, получайте удовольствие, ну и запоминайте шутки Николая Фоменко. Уже очень скоро мы будем звонить тому, кого выберет наш улыбайзер, и просить шутку повторить. За правильный ответ вручим 3000 рублей и пропустим в грандиозное суперфинальное шоу, а там подарим возможность выиграть новенькую машину. А еще в этом часе непременно будем радовать друг друга приветами и поздравлениями, но и смешными юмористическими рубриками. Ильф Петров и Брунов, там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова, естественно, самые смешные фрагменты. Николай Фоменко будет шутить не только для того, чтобы вы выиграли деньги и пропуск в суперфинал нашей суперигры, но и про здоровье. Поделится детскими перлами угарный папа, ну а в ближайшие секунды шутки, песни плюс Стас Яруш, Надежда Ангарская и приглашенная звезда будут шутить и петь для вас. Меня зовут Яся Бугачева. Всем доброго, легкого воскресенья. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Давай, Надежда, твоя песня.
1: Ага.
3: Я не забуду тебя, тамада. Твои торты и конверты, твое позвоним.
2: Это русский язык, да? Какой богатый.
0: У меня на ноге есть приблуда одна, и ничем из себя неприметна она. И когда я в штанах, никому не видна. У меня браслет на ногу одет. Дома я сижу и не выхожу. Ча-ча-ча.
1: А-а-а, вот так.
0: Типа да, домашний
1: арест. Сейчас там обманка была, а потом да, все понятно.
4: Так, значит, у меня песня работника бюджетного магазина продуктов, видимо. Я новый ценник налеплю, и снова 3 сентября.
1: Да, да, да.

0: Тебя от корки и до корки, товарищ Мцыри.
1: Что там дальше?
0: Твоя песня, твоя.
2: А чего так в России березы шумят? Что хотим, то и делаем в нашей России.
0: Шутки, песни плюс Лена Борщева.
3: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: пределами моей гравитации.
1: Реклама.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
9: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: прожила в счастливом браке 20 лет. На это у нее ушло 5 мужей.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прекрасная шутка в исполнении Николая Фоменко прозвучала только что в прямом эфире Юмор ФМ, а это значит, начался очередной эпизод игровой нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Это значит, что кто-то из участников, тот самый, кто делился своей очаровательной улыбкой, получит возможность быть выбранным нашим улыбайзером. И если ваша фотография еще не там, еще не на сайте веселорадио.ру, прямо сейчас заходите, улыбайтесь, фотографируйтесь и загружайте свою улыбчивую фотографию. Нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и следуйте инструкции. Ну а если фотография сейчас радует всю страну, то все внимание на телефон, на монитор, на экран. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку!
2: Очень красивую девушку выбрал наш улыбайзер. Анна из Москвы сидит в автомобиле, может быть, даже на пассажирском сиденье. Кто знает. И сейчас этой красотке мы позвоним и узнаем, слушала ли она Юмор ФМ, готова ли повторить заветную шутку. Набран номер телефона Анны, звоним в Москву. 30 секунд есть у этой девушки, чтобы дотянуться до телефона и сказать заветное «Алло, Юмор ФМ, я ждала вашего звонка». Песочные часы перевернуты, время отмерено. Анна, здравствуйте, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы ведь Анна из Москвы, все верно?
3: Алло,
2: вы Анна?
3: Не знала.
2: Ну, какой-то у нас мужской голос в прямом эфире. И еще раз, Анна из Москвы. Алло.
3: Не очень понял.
2: Понятно. Но нет так нет. Хотели дозвониться до Анны, хотели услышать ее прекрасный, очаровательный женский голос, но услышали голос мужской. И согласно правилам оставляем ее фотографию в нашем улыбайзере и продолжаем игру. Ну и чтобы улыбайзер раскрутился вновь, мне нужно нажать на кнопку и сказать заветную фразу «Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается». А значит, и вы продолжаете загружать свои фотографии на сайт веселорадио.ру и становиться участниками. Продолжайте слушать Юмор ФМ, запоминайте шутки Николая Фоменко и все, ждите нашего звонка. В очередной раз улыбайзер может выбрать именно вашу фотографию, и тогда мы вам позвоним и попросим шутку повторить. Вам желаю удачи, и, конечно же, игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: 6-летняя Анечка забыла, как называется свидетельство о рождении, и спрашивает: «Мам, а где бумажка с моим сроком годности?» Ярослав, 8 лет, подходит к маме и говорит: «Мам, а ты знаешь, что люди занимаются сексом?» Мама в шоке: «Нет, откуда?» Ярослав с заговорщицким видом: «Да все ты знаешь, откуда мы тогда с Владом взялись?» «Значит, два раза у вас с папкой все-таки было». Из школьных сочинений Виталика. «У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со мной в банке. Многие ребята в нашем лагере просятся домой, а я буду терпеть. Мне здесь нравится». Андрей кричал на всю улицу тихим спокойным голосом.
0: «Угарный папа».
1: 8-летняя Соня приехала к двоюродному брату 2 лет. Играет с ним, и тут мама мальчика спрашивает: «Сонь, а ты братика хочешь?» Соня отвечает: «Ой, хочу. А вам он уже надоел? Можно забирать?» Арсению 8 лет. Когда семья ложится спать, он обычно кричит из детской комнаты. Сначала «Спокойной ночи, мама», потом «Спокойной ночи, папа». Однажды отец ему в шутку говорит: «Я на тебя обиделся. Ты маме первой желаешь спокойной ночи, а не мне». Буквально на следующий вечер Арсений, как обычно, кричит: «Мама, спокойной ночи!» Затем вдруг останавливается и после небольшой паузы продолжает: «Мама, забыли! Папа, спокойной ночи!» На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: Ленту! А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
10: Только второй.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ученые доказали, обезьяны умеют разговаривать. Просто они боятся, что люди их услышат и заставят работать.

0: веселый чат.
1: Ваше сообщение, привет, поздравления и, конечно же, веселые истории. Начнем с привета мужу Саше Якимову. Он пошел в отпуск, мы отдыхаем на даче. Любим вас очень, всем добра, вам прекрасного дачного отдыха. Еще один привет улетает всем, а особенно жене Юлии из Бердска. Ей тоже привет, и хочу сказать ей, что она самая лучшая, самая любимая, самая красивая девушка на свете. Юлечка, я тебя очень сильно люблю и обожаю. Просто помни, что мы с тобой одна семья и одна команда. Всем хорошего настроения и отличного вечера. И всем, вот лично от меня, пожелание быть тоже семьей, командой, в общем, любви вам искренней и настоящей. Еще один привет улетает мужу, который занимается ремонтом полов, и желаю, чтобы дело спорилось. Я тебя люблю, твоя жена вкусняшка. Еще привет этот улетает в пески. Несмотря на погоду, дела в частном доме всегда найдутся. Илюшка, крепись, все получится у нас, конечно, в частном доме. Траву, конечно, в дождь не покосишь, но в доме действительно много чего сделать можно. Но в любом случае еще есть привет. Сегодня день рыбака, поэтому поздравляю группу рыбака и туризма, всех знакомых и друзей. Всем отличного настроения, хорошего улова и, как обычно, только позитива. Написал Сергей Матвейчук из Борисоглебска. Ну а мы завершим этот веселый чат и продолжим через час. Пишите +7 915 03 03 567. Ну а в финале этого часа будет Ильф Петров и Бурунов. Ну а чуть раньше шутки Николая Фоменко про здоровье.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: здоровье.
2: Здоровье – это когда все болит, но еще есть силы, чтобы не идти к врачу.
3: С годами косметичка превращается в аптечку.
4: Кавказские врачи клянутся мамой Гиппократа. А вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать игристым розовым, это йода в организме не хватает или совести?
2: Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы. Вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
15: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: любовь никогда. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вот так иногда приходишь домой с работы, а там твоя жена весь день сидела в интернете и поняла, что у вас проблемы в отношениях. И сейчас она тебе все объяснит.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал: «Приобретайте билеты, граждане! 10 копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам 5 копеек! Нечленам профсоюза 30 копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к 5 набралось уже рублей 6. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе: «Видишь, Танюша, а ты говорила, что за вход в провал платить не нужно, не может быть. Правда, товарищ?» «Совершеннейшая правда», — подтвердил Остап. «Этого быть не может, чтобы не брать за вход». Перед вечером к провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом: «Членам профсоюза 10 копеек! Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек!» Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки. «С целью капитального ремонта провала», — дерзко ответил Остап. «Чтоб не слишком провалился». В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал 3 врученные ему фразы: «Мсье, je ne mange pas, geben Sie bitte, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы». Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. «Сколько насобирали?» — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.
2: 7 рублей 29 копеек».
1: «Для первой гастроли дивно. А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали. Ну, кисточка, я провел время недаром. 15 рублей как 1 копейка. Итого, хватит». На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил 2 стула. Для большей безопасности вскрытия друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижными огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает! Девочка,
7: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
8: Хороший фильм, мне понравился.
9: Мне тоже очень понравился.
10: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Короче, бизнес-план такой. Покупаем яйца по 60 рублей, варим их и продаем по 60 рублей. Навар оставляем себе.

А мне кажется, летом самый лучший день – это каждый день. Любой день недели, проведенный где-то на природе, где-то даже под дождем, или под солнцем, или в пасмурную погоду, или в солнечную, и если, конечно же, в компании вашей Юмор-ФМ. И, кстати, делайте громче. Мы здесь приготовили для вас столько всего радостного, смешного и классного, например, веселый чат. Это время ваших приветов, поздравлений, ваших шуток. Их уже можно отправлять нам в Телеграм, в Макс или смс-ками на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Я буду озвучивать их уже через полчаса. А еще включу вам монолог Михаила Задорнова, чтобы жизнь стала веселее. Включу рубрику «Реалити-криминалити». Там будут смешные фрагменты из полицейских протоколов. Будет Джейсон Стэтхэм озвучивать свои знаменитые цитаты. Ну и в ближайшие секунды уступаю микрофон Мурату Эркенову. Это будет рубрика «Биг Стендап». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: Так, поаплодируйте, у кого есть дети, поаплодируйте. Кайф. Короче, у меня есть дочь, недавно родилась, да. Вот, сейчас ей 8 лет. Очень сложно воспитывать ее, очень сложно. Я не знаю, как это делать, с появлением телефонов, айпадов, этих колонок умных. Я превратился в человека, которого никто в хате не воспринимает серьезно. А как, я говорю, как воспитывать? Все время в телефоне сидит. Все время смотрит какие-то мультики. Цветной, красочный, абсолютно красивый, с песнями, с танцами, со всеми приколами. Я говорю, у меня один критерий в детстве был по мультику, лишь бы не пластилиновый. Я говорю, какие мультики ты смотришь? Она говорит, ну вот, есть три кота. Там включает там коржик, карамелька, компот. Я говорю, это в честь кого? В честь очень бедного обеда в очень бедной школе назвали. Коржик, карамелька, компот, забирайте. Я говорю, ты смотрела «Простоквашино»? Он говорит, нет. Я говорю, вот лови трейлер. Кот Матроскин. Сразу погоняло внушительное. Как только понял, что родители с ума сошли, потому что пахан машину в квартире ремонтирует, у матери и у сына прическа каре оранжевая, вот такое одинаковое. Все, он малыша взял под мышку, все, в аул свалил. Там из пса видеографа сделал, корову завел, бизнес замутил, Почту России насадил на посылку, вот так вот. Сразу сигнализацию замутил, там, кто там, не войдешь. Что это за мультики такие, как так можно? У нее скоро день рождения, она говорит, я хочу в

стройка. Мы хили на стройке все время. Во что? В лово, лови камень. Бум. Игра заканчивалась только если из кого-то кровь шла. И его все друзья домой вели и крыли, потому что прервал нам игру. И я не помню ни разу, чтоб меня вот друзья доводили до дома и оставались, пока дверь откроют. Меня всегда подбрасывали, если у меня пробитая башка, потому что все знали, что я 3 раза получу пилюлей. За то, что башку разбил, за то, что на стройке играл, за то, что шмотки захрал. Спасибо, пока.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром. Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Не могу открыть бутылку. Похоже, виски заперся от меня изнутри.

0: чтобы остановить мгновение и насладиться им, пожалуйста, пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС. Привет, поздравления, теплые добрые слова, признания, может быть, даже шутки свои собственные или любимые. Номер телефона един, +7 915 03 03 567. А еще прибавляйте громкость, мы будем смеяться. Монолог Михаила Задорнова порадует нас непременно. Будет рубрика «Реальти-криминальти». Там смешные фрагменты из полицейских протоколов. А в ближайшие секунды сам Джейсон Стэтхэм.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Трусость не мой конек. Мой конек — горбунок. Христофор Колумб был первым, кто попутал берега. Бросить курить легко. Я сам уже 100 раз бросал. Никогда не бери в долг у того, кому не можешь настучать по шее. Черепашки-ниндзя всегда нападают вчетвером на одного. Потому что у них учитель — крыса. Однажды часы с кукушкой упали со стены прямо мне на голову. Время не щадит никого.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на юмор.

0: Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: Я Замат Мусагалиев.
4: А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук. Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2020. 26 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литр Б, ОГРН 103-78-32048-605-6+.
9: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
13: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
14: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Искал в холодильнике сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.

0: ваше сообщение, приветы, поздравления и веселые истории. Привет моей любимой девочке Оксане Богачевой, с которой мы едем домой в жуткий ливень. Я тебя очень люблю, но прекрасной вам дороги, нежной и безопасной. Еще один привет улетает сестре Насте, маме и папе, бабушке и дедушке. Я из Кургана и зовут меня Даша. Привет от Ани с Мишей, маме Ольге и папе Владимиру, которые сейчас работают в саду, ну а также желаю им отличного настроения. Еще один привет улетает мужу Алексею Кнутареву. Спасибо за прекрасный отдых. Люблю тебя, написала Наталья. Матвей коротко и лаконично передает привет маме Татьяне. А Безрукова Катерину из Нижнего с днем рождения поздравляет брат Алексей. Есть еще поздравления Екатерины с днем рождения от Майкла из Москвы. А вдруг это одно и то же Екатерина поздравляет. В любом случае всех именинников сегодня с праздником. Вам счастья, здоровья, любви, путешествий. В общем, всего самого-самого лучшего. Фокин Евгений, если ты не бросишь играть за рулем, я пойду пешком. Стася из Красноармейска написала. Стася, выходите срочно. И не забудьте в уши воткнуть юмор ФМ, чтобы дорога была очень и очень веселой. Ну и всем остальным тоже хочется напомнить, что вы можете порадовать друг друга теплыми словами в нашем веселом чате. Пишите +7 915 03 03 567. Пока набираете текст, мы будем шутить. Монолог Михаила Задорнова очень скоро, чуть раньше реальти криминалити для вас.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Обвинение в харассменте отрицаю, потому что не знаю, что это такое. Цыплакову я прижал в углу подсобки из нормального человеческого влечения. Выпивший был по случаю Международного дня 8 марта. И думал, что она тоже в хорошем настроении. Перед Цыплаковой извиняюсь, но писать в полицию по всяким пустякам тоже не дело. Курьер не прибыл с посылкой по указанному в заказе адресу в связи с тем, что русско-таджикский онлайн-переводчик не распознал название улицы имени героя революции Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Согласно показаниям задержанного, правонарушение он совершил осознанно, из хулиганских побуждений и в надежде на 15-суточный административный арест, так как является отцом 4 малолетних детей. На входе в метро сотрудники транспортной полиции потребовали от меня поставить рюкзак на сканер, а потом начали проверять документы, как будто я похож на преступника. Потом рюкзак вернули. А уже после выхода из метро и возвращения домой я обнаружил, что из него пропала пачка семечек и газета с кроссвордами. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
14: Акция действует до конца июля.
15: Альпийские, баварские, французские.
16: Сережа, что ты делаешь?
15: Путешествую.
16: С открытым ртом и причмокивая?
15: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
17: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
18: Мясной гурман.
19: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
20: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мэр не только пообещал горожанам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как он будет выглядеть.

0: Пришел человек со спитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород. 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая. Понимаете, что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
1: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять. Я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит, утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил. Съел 2 соленых огурца. 1,5 литра киселя. Заел это все оливками с косточками. Считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол, упала, ударилась об розетку. Вообще это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол, розетка разбилась, произошло короткое замыкание, обожгло ушибленное лицо, после чего она испугалась и была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот, нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикник
9: ледниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселаярадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Ледниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
10: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
11: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
12: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Москве 17:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Лариса очень злая девушка. Даже когда она кормит уток на пруду, она пытается попасть им в голову.

0: кажется, у нас с вами единственный главный вопрос. Как продолжать это лето счастливо и весело? А я вам на него отвечу. Вы строите свои планы и не забывайте прибавлять громкости Юмор ФМ. Мы отвечаем за классное настроение, бодрое, доброе и, самое главное, веселое. Ну и вас приглашаем присоединяться в нашем веселом чате. Привет, поздравления, шутки, все это пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Буквально через полчаса я, Яся Богачева, буду озвучивать ваше послание на всю страну. А еще в этом часе мы будем с вами хохотать над анекдотами, их расскажет Игорь Маменко. Над проектом «Лига городов» там будут самые смешные миниатюры, будет фирменная не реклама и очень смешные ролики, но в ближайшие секунды любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбком.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на съемках сериала «Обожженные сердца».
2: Оксана, Оксана, мы с тобой не молоды. Мы с тобой по отдельности не молоды, и вместе мы тоже не молоды. Нам с тобой вместе 85 лет. И пусть твой вклад в это чуть больше. Оксана, у нас на двоих 6 детей. 6 твоих, 0 у меня. Мы с тобой не раз были в браке. Я 2, ты 11. Но и то не раз. Поэтому у меня к тебе один вопрос. Как ты думаешь, у нас что-нибудь получится, а?
3: Ой, не знаю, Карен, я столько раз обжигалась.
2: А я сколько раз обжигался?
3: Даже странно, что до сих пор мы не обожглись друг об друга. Первый раз я обожглась на школьной дискотеке.
2: Так рано?
3: Да. Он целовался с ней. Это меня так обжигало. Но я продолжала с ним танцевать.
2: Просто ты тогда еще не знала, что легче отпустить. И чем дольше держишь, тем сильнее обжигает.
3: Обещай, что никогда, никогда не уйдешь к моей матери.
2: А, ты настолько обожжена? Кто? Кто посмел так с тобой поступить? Как его зовут? Кто это?
3: Это любовь всей моей жизни, мой пятый муж. Теперь мой отчим.
2: А ты? Ты обещай, что никогда я в нашем доме не встречу чужого мужчину в моих трусах.
3: Ты тоже так обжигался?
2: Конечно. Что значит тоже?
3: Как-то раз я пришла домой, а мой пятый муж лежит в постели с мужчиной в моих трусах.
2: Я начинаю подозревать, что ты больше обожжена, чем я.
3: Мое сердце настолько обожжено, словно пепел, что у меня даже изо рта пахнет дымом.
2: Я думал, это от того, что ты много куришь.
3: Не-не, сердце.
2: Оксана, поехали ко мне. Поехали ко мне, я тебя прошу. Прямо сейчас.
3: Карен! А? Прежде чем решить, подумай 300 раз. Как-то раз я после ресторана поехала к моему мужчине домой. Как ты думаешь, чем все закончилось?
2: Ты обожглась?
3: Я обожглась.
2: Так и знал! Садись.
3: Мы приехали к нему домой, выключили свет.
2: Ну?
3: И прожили 3 года.
2: Подожди, так ты что, не сразу обожглась?
3: Нет, через 3 года.

0: все счастливые бегут к двери, а пятеро уходят обратно грустные. Вот это горечь. А кальянчик еще можно потянуть.
1: Да.
2: Ну так вам угли менять или нет?
3: А поменяет ли кальянщик угли Оксане и Карен, вы узнаете где-то через 56 серий. Однажды в России.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: В детстве жена мечтала, чтобы ее забрал прекрасный принц. Теперь я мечтаю, чтобы ее забрал прекрасный принц.
2: Осталось никаких сомнений.

0: FM. Шутки.
1: Говорят, УАЗ выпустил первый электромобиль. Запас хода зависит от длины проводов.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
2: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
3: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
2: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники, даже атлеты серебряного возраста, каждый может взяться за дротик.
3: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
2: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе. Ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
3: Задротики. Вместе мы сила. Не реклама.
4: Мечтаете о загородной жизни?
5: Клубный поселок Упыри. Всего в часе езды от МКАД по Тетешкинскому шоссе.
4: Лес, озеро, охрана, приличные соседи.
5: Наш поселок выбирают бывшие депутаты, отставные чиновники, популярные звезды шоу-бизнеса. Упыри.
4: Чужие здесь не ходят.
5: Клубный поселок класса люкс Упыри. Последние три коттеджа проекта Колыма и шикарная резиденция с бассейном проекта Магадан ждут именно вас.
4: Дорогой, срочно едем в Упыри!
5: Получите персональное предложение на сайте поселка Упыри. Наворовали.где.
6: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
7: Здравствуй, Никитка.
8: Здоровья, Виталий. Че надо опять?
7: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
8: Ага, сейчас. Разбежался, разлетался. Да на тебе долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Стамбуле. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай. Еще захотел-то.
7: Спасибо, Никитка.
8: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровно, алиментик. Как вас только земля носит.
7: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
8: Ну чего тебе опять, а? А? Фальстарт? Ну если чего, я тут неподалеку.
6: Никитка. Честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.

0: Реклама.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
5: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: У меня до сих пор нет парня. Подозреваю, это все из-за мужа, блин.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Веселый чат — это время ваших приветов, поздравлений и, конечно же, ваших шуток. Но прежде чем начну их зачитывать, хочу пригласить вас 26 июля на музыкальный пикник «Юмор ФМ» в гастроквартал 3 вокзала Депо. Там будут шутки, песни, конкурсы, игры и, конечно же, концерт. Анна Немченко, диджей Димиксер, LX24 и не только, очень много звезд. Мы вас порадуем все непременнейше. Приходите. А вот и приветы. Привет, «Юмор ФМ». Улетает привет мужу Ринатьку из Лесосибирска. Он сейчас находится на строительных лесах и обшивает нашу баню. Ты самый замечательный муж, отец и вообще человек. Люблю, скучаю по обнимашкам. Давай уже спускайся, твоя зая Альмира. И еще один привет улетает жене Екатерине Маркиной. Я ее люблю очень сильно. И хочу сказать, что она победит беседку с покраской. Веселый чат вернется уже завтра, а вы пока присоединяйтесь, прибавляйте громкость. Будем смеяться.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: красивых девушек. Салават.
1: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
2: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
3: Мужчина, отойдите.
2: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
4: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
5: Конечно.
6: Да. Ну, конечно.
4: А Галустян плюс?
5: Нет.
4: А Светлаков плюс?
5: Нет.
4: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
7: Сейчас бы арбуз лавашом.
4: В смысле?
7: Кайфовать хочу.
4: Что?
7: Кайфовать хочу.
8: Я не понял, что...

0: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Помните, мир полон соблазнов. Будьте осторожны, не пропустите ни одного.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Жена приходит домой, муж смотрит хоккей, и рядом пенек грязный такой лежит. Она говорит, что это такое? Он говорит, часы. Какие часы? Покажи. Он сейчас берет пеньком об стенку. Соседи говорят, ты с ума сошел, уже 15 минут 11.
2: Это чернокожий боксер бьет в грушу. Часа полтора бил, уже тырса посыпалась. Я наконец говорю, все, я готов к встрече с Тайсоном. А тренер говорит, придурок, сколько раз тебе говорит, Тайсон, это ты.
1: Дружок, что-то на тебе лица нет. Что случилось? Да ты представляешь, уже где-то неделю мне снится сон, что жена моя встречается с Путиным. Ну и что такого, это же сон. Но я все равно вчера наорал на нее, сказал, чтобы она прекратила эти дела. Ну, мне сегодня ночью приснился полковник ФСБ и намекнул, чтобы я не лез не в свое дело.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: Вам песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Скоро. Очень скоро.
6: Буквально вот-вот.
5: Нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-8-32-04-86-05.
10: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. «Побег из Колмара». Невероятные приключения юной Златы

шашлычок. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: бы считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Есть такая работа — помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
7: Мир игр стал ее реальностью.
8: Я в игре.
9: Чего плачешь-то?
10: Ты же хотел поиграть.
9: Вот поиграешь.
7: Летом всякое бывает. Побег из Колбера. Уже в кино.
11: 6+.

0: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «5».

0: Заработали? Отдыхаем.
1: Мы будем танцевать.
0: Под шашлычок. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все. На Юмор ФМ.

0: Центов на все очки, на все коррегирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики и счастливый взгляд. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился.
6: Мне тоже очень понравился.
7: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот,
0: нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
2: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
3: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
4: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Этим воскресным вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 24 градусов. Ночью малооблачно и плюс 19, завтра утром облачно и до плюс 21.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
4: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Реклама.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
3: Я в игре.
4: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбера. Уже в кино. 6+.

Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хотите похудеть? Есть верный способ. Рассказываю. Вы едите все, что хотите, в любом количестве, в любое время дня и ночи, но при одном условии – на 50 рублей в день.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Волжане», город Самара.
1: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
2: Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Значит, буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс. Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус. Можно больше времени проводить с любимой. Плюс. Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус. Значит, можно начать пить в четверг. Плюс. Пятницу никто не отменял. Плюс. Соответственно, выходные. Минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
3: Плюс.
2: Все, идемте курить на балкон.
4: Так на балкон уже запретили курить.
2: Возвращаемся к стендапу.
1: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
5: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
6: Тишина, товарищи, тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
2: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
7: Добро.
2: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Где сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело и лепка дымковской игрушки.
7: Добро.
2: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного, но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
7: Добро.
2: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
8: Мне все нравится.
2: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
7: Добро.
2: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает второе место по потреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на первом месте. Вперед, она тоже вперед.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
2: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Всегда берем с друзьями алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: FM и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
0: Сатья отвечает.
2: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
1: Ну а что мне скрывать, что ли?
2: А вы прямо выходите в шубе и говорите: муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
1: Ну, или он... в соцсети, вот вы сами и ответили.
2: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выложишь. В соцсети. Если ты выкладываешь шубы в соцсети смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой: это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Что выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это, как Шаляпин. И иду по Витебскам. Свекровь. А вы ценники меняйте.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не баралите какое-то, чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, ну что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну и так далее, и так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть! 10 лет не брал, а теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого. А я же женщина. Все.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: но наплевать на это все патологам, на тому.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
1: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина часто требует от вас подарки, значит, для нее каждый день с вами праздник.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Поговорим о воспитании подрастающего поколения. Беседуют муж и жена. Дорогой, ты знаешь, зря мы ругали нашу дочь за то, что она у себя в носу сделала пирсинг.
3: Муж аж растерялся. Мать, ты что такое несешь?
2: Согласна, кольцо в носу – дикость. Но с другой стороны, поднимать ее по утрам с постели в школу стало гораздо удобнее.
3: У вас проблемы с давлением? Проконсультируйтесь со специалистом. А то, знаете, всякое случается. Ну вот, например, созваниваются два друга. Алло, Андрюха, здорово. Ну что, пойдем в субботу в баню?
2: Не-не, в баню мне нельзя.
3: А что такое, давление, что ли?
2: Ага, оно, давление. Колоссальное давление со стороны жены.
3: В очередной раз, друзья, поднимаем очень серьезную и острую тему острых респираторных инфекций. На приеме у врача.
2: Доктор, здравствуйте, похоже, у меня грипп. Что вы мне посоветуете?
3: Вот что, голубчик, отойдите-ка от меня подальше.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Реклама. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В соответствии с рецептами народной медицины, кактус можно применять по-разному. Например, можно прикладывать к местам, которые еще не болят.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку, спасибо, таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье! Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю! Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водка окружала что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода, это баня. Или раздевались женщины и лилось вино, это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну. И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых – умных. Из умных – твердых. Из твердых – порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых – талантливых. Из талантливых – умных. Из умных – кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых – верных. Из верных – умных. Из умных – честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых. Из красивых – умных. Из умных – нежных. Из нежных – верных и терпеливых. И терпеливых. До свидания!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru.

0: 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки ненавидят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.

0: снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор-ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор-ФМ.
3: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
3: Давай.
1: Пока я помню, пока хочу про это спеть, пою. Грудь четвертого размера накачала дочка мэра, уронила сигарету, трах-бабах, и нет ее! Стас?
0: Вот опять небес темнеет высь, молодые в номер поднялись, с ними было мне нельзя, и дыхание затая, в ночные окна вглядываюсь я.
4: Вот так он стоит.
0: Вот так вот стоит.
1: Вот третьего этажа.
4: Весело,
1: да. Так, ну что, это получается
0: твоя, да?
1: Я?
0: Песня, да.
4: Да.
1: Ну давайте попробуем. Мы столько лет друг другу с тобой трепали нервы, скандалили, кричали, разочек подрались, мне по суду достались 3 миллиарда евро. Как здорово, что мы с тобой сегодня развелись.
4: Давай, жги, Натак.
1: Эй, хомяк, ты жив там в пылесосе?
0: Засосала
4: приборки. Часто бывает.
0: Часто бывает, хомяки по дому бегают.
4: Не хомяк, у меня собака, ее не засосешь там сильно. Ну, по частям.
0: Продолжим?
1: Ты продолжаешь.
0: Бывает, в магазин собрался с девушкой купить на ужин полбатона хлебушка. Вот вы заходите, и в супермаркете селедка купится, сосиска купится, пельмешки купятся, сметанка купится, картошка купится, морковка купится, шампуни купятся, бальзамы купятся, помада купится, помада купится, помада купится, помада купится, а хлеб останется.
1: Я уже забыла про начало. Мне понравилось, как ты хорошо выговариваешь. Купится.
0: Вариантов не было у меня.
4: Купится.
1: Что, Наташа?
0: Наташа, да. Наташа.
4: Я заранее извиняюсь. У вас никто не извинялся перед людьми?
1: Мы всегда извиняемся.
0: Перед тем, как уходить?
4: Я заранее за все извиняюсь, что я здесь пою.
1: Да что, перед Бузовой не надо извиняться.
4: Ну, блин, ну как? Ну, ее все любят.
1: А ты сейчас про Бузову, что ли, будешь петь?
4: Да. Я уже заранее извинюсь.
1: Все любят, это кто? Ну, просто интересно.
4: Ну, во-первых, Бузова, давай, честно.
1: Во-первых, ее собака. Ладно, я взял молчу.
4: На теплоходе Бузова играет, а рыбы все лежат на берегу. Да ну не так она уж плохо поет. Ну плохо, но не так.
1: Ну хуже мы вживую здесь поем, да?
2: На Юмор-ФМ.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
4: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем, но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
0: Акция действует до конца июля.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа!
1: Олегу 5 лет, уходит с мамой из гостей. Так говорит ему: «Олег, попрощайся». Сын поворачивается к хозяевам и говорит: «Я всех вас прощаю». У 4-летней Вики недавно родилась младшая сестренка. В детском садике к ней подходит воспитательница и спрашивает: «Викуся, ну что, как сестренку назвали?» «Алиса». «Да ты что? И кто же ей такое красивое имя придумал?» «Папа, он у нас все придумывает. Мама только рожает». Михаилу 4 года. Зашли вместе с папой в магазин при хлебзаводе. Отстояли очередь, купили свежего и теплого хлеба. Тут Миша выдает на весь магазин: «Пап, дай мне хлебушка. Я никогда хлебушка не ел».
0: Угарный папа!
1: К 6-летней Кристине 31 декабря приходил с подарками Дед Мороз. А уже 2 января она идет на новогоднюю елку, где другой Дед Мороз спрашивает ее: «Девочка, как тебя зовут?» Кристина делает круглые глаза и говорит: «Дед, ты у меня позавчера дома был. Ты не помнишь, как меня зовут?» Школа. День учителя. Второклассники вручают цветы учительнице. Та благодарит, восхищается: «Надо же, какие красивые букеты!» 8-летняя отличница Танечка в ответ: «А это мы специально на кладбище ездили. Там всегда букеты красивые и дешевле». Вот многие меня спрашивают, где я беру эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Все подорожало. Проезд, бензин, квартплата, еда. Хорошо, хоть зарплату не подняли.

0: Алиса и девушка-загадка. А в России баба Ребус.
1: Русская литература строится на страдании. Страдает или персонаж, или автор, или читатель. А если страдают все трое, это шедевр русской литературы.
2: Юмор FM. Шутки и песни.

0: на Юмор ФМ.
1: Если время обедать, то повар бьет в рынду. Если обедать нечем, то в рынду бьет повару.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Как с бензином?» – спросил Остап. «До Удоева хватит? Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем». «Должно хватить», – с сомнением ответил Козлевич. «Имейте в виду», – сказал Остап, строго оглядывая свое войско. «Мародерства не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я». Паниковский и Балаганов сконфузились. «Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли». 30 километров антилопа пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа и спросил: «Как остальные машины?» «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает». «Вы в командорской машине?» — не отставал шофер-любитель. «Клептунов с вами?»
2: «Клептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно.
1: «А профессор Песочников на Паккарде?»
2: «На Паккарде, а писательница Вера Круц», — любопытствовал полушофер.
1: «Вот бы на нее посмотреть, на нее и на товарища Нижинского. Он тоже с вами?»
2: «Знаете», — сказал Остап,
1: — «я утомлен пробегом».
2: «А вы на Студебекере?» «Можете считать нашу машину Студебекером», — сказал Остап злобно. «Но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Вы удовлетворены?»
1: Но шофер-любитель удовлетворен не был. «Позвольте!» — воскликнул он с юношеской назойливостью. «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Паккарда, два Фиата и один Студебекер».
2: «Идите к чертовой матери со своим Студебекером!» — заорал Остап. «Кто такой Студебекер? Это ваш родственник Студебекер? Папа ваш Студебекер? Чего прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а уморочит голову Студебекер!»
1: Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал:
2: «Знатоки! Убивать надо таких знатоков! Студебекер ему подавай!»
1: Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализации пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту.
2: «Я рад, товарищи», — заявил Остап в ответной речи, — «нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Азия Микс». Город Бишкек, Кыргызстан.
3: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
4: Тогда танец!
3: Может быть, песня?
4: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня!
5: В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. Он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает, маму мою знает.
3: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
6: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
3: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка о невыезде.
6: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
3: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
6: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
3: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
6: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
3: Это что, Анджелина Джоли, что ли?
6: Of course, Анджелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юлий Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пельш, the most popular пельш in the world. This is...
7: Oh, Константин Эрнст.
6: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympic, закрытие-открытие maker, and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey, Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks, and Александр Васильевич Пасляков. Russian, Russian. Короче, нет у вас такого человека.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Нка на «Юмор-ФМ».
1: Согласно кодексу котов-самураев, месть — это блюдо, которое нужно подавать в топ.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
2: Андрей.
1: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
0: Сатья отвечает.
3: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все. А так, конечно, она все разделит с подругами. Там. Ну, да, это очень полезно.
1: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
3: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать, все. Ты будешь и подругой, и психотерапевтом, и все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо, они снимут эти, вот все снимут, да, вот грубую стружку, а ты уже дома шлифанешь. Чисто, да. И поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать: газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это ты даже не понимаешь, насколько это ценно. Ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
0: Сатья с юмором.
4: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
2: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, ну, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио, она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
4: Класс.
3: А если ты такая: ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: Подскажите, как лечить раздвоение личности? Я не для себя спрашиваю.

0: Самара ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: Барные истории или пьяному морю по колено. Значит, представьте, барчик такой, вот, сельский бар, ну и выходит полупьяный мужчина, ну, как сказать, выползает, а там напротив него прям пшеничное поле. И он вот так вот поползет, вот так перед ним колосья, он так левой рукой, значит, себе расчищая дорогу, разгребает эти колосья и так, рожь. Влево, вправо это пшеница. Влево, значит, опять рожь рукой, опять вправо. А вот пшеница, опять левой рукой влево рожь, опять пшеница. И вдруг гадюка такая посередине него такая, у нее смотрит, потом правой рукой берет ее, отводит, так говорит, панты. Дальше рожь, пшеница. Будни скорой помощи.
2: Алло, скорая, скорая, быстрее приезжайте, мой ребенок ручку проглотил.
1: Хорошо. Карета будет через час.
2: Через час? А что нам делать этот час?
1: Не знаю, пишите пока карандашом. Хозяйственная рубрика, когда муж пошел за едой в магазин со списком от любимой.
3: Дорогой, сходи, пожалуйста, в магазин, купи картошки.
1: Хорошо, ну он ушел. Довольный возвращается домой, отдает ей пакет, она открывает, смотрит и говорит ему, это что такое? Я тебе что сказал купить? Он говорит, картошки. Что, она вся плохая, что ли?
3: Да нет,
1: она вся... Свекла.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: У хорошего бухгалтера все сходится до копейки.
2: А у плохого дом в Испании.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это короткие. Старость – это бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешней угрозы никакой. Каждая женщина... Я довольно много времени провел в конструкторском бюро. Я уже знаю, о чем говорю. Каждая женщина состоит из двух половин. Над столом и под столом. Бывает, две половины показывают разное время. Нижняя лет на 5-6 меньше. Иногда верхняя от другого человека. Верх такой тоненький, низ каменный, от девушки с серпом, на котором долго стояла вся страна, в том числе мужик с молотом. То есть верх для президиума, низ для опоры. Как говорила моя знакомая тренер по художественной гимнастике, Михалыч, это попка не для гимнастики, это попка для жизни. Но лучшее, что я видел, совмещая женщину и стол, это мини-юбка над столом. Вот это фуршет, сказал я своему другу. Ты видишь, как юбка колеблется над винегретом. В общем, таким я хотел бы быть. Кот из тех зверей, что лезут легко вверх, а вниз этим же путем никогда. Будут сидеть на дереве, выть, завывать, голодать, но не спускаться. 2 дня такой тип будоражил весь двор. Спасла Танька с риском для жизни. Влезла. Этот паразит полез еще выше. Ее раскачивала, как грушу. Она его за хвост. Он порвал на ней кофту, исцарапал руки, шею, отряхнулся и снова полез наверх. Вот такие сволочи там наверху. Есть 3 пути развития. Первый путь – стоять на месте. Второй путь – лежать на месте. И 3-й наш путь – лежать на правильном пути. У нас во дворе. Ты такая маленькая, маленькая девочка лет 12. Соседка. Ты такая маленькая, ты почему? Ты нагрубила. Ой, идите вы, тетя Роза, кому я нагрубила? Вам? Ничего вам не будет. Как же мне ничего не будет? У меня давление поднялось. Не мерайте его. Не надо мерать. Как же я могу не мерать? Меня как разобьет паралич. Ничего, тише будет во дворе. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я помню, в детстве никакие психологи были не нужны. Мама одним подзатыльником очищала карму, восстанавливала ауру и снимала негативную энергетику.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака.

0: Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: Еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисты, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую. Ну, если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали. Давайте я начну.
2: Давай.
3: Ну, пожалуйста.
0: По непонятной в нашем обществе причине с ума мир сходит потихоньку день за днем. Мужчин стригут не настоящие мужчины, их визажистами условно назовем. Все. Надя, твоя песня.
3: Ну, это смешно. Так.
1: Плачет дядечка на перроне, получил от жены в лицо. Очень ровный загар на пальце, где должно было быть кольцо.
0: Хабиб, твоя песня.
1: Ясным летним днем, где отель «Прибой» изменил тебе, я с чужой женой. Тайну от тебя не сумел сберечь, ты отбила мне.
2: Можно уже не продолжать.
1: Место наших встреч.
3: Хорошо.
0: Картина 50 оттенков цвета, такая эротическая драма. Давай с тобой попробуем все это, товарищ дама, товарищ дама. Давай скорее попробуем все это, товарищ дама.
3: Браво, да.
0: Браво! Так, Надя, твоя песня.
3: Так, хорошо.
1: Самосвал с картошкой занесло немножко. Люди во дворе ходят по пюре.
3: Давайте пройду. Ну, продолжаем.
0: Хотите лимонешку? Давайте самосвал с картошкой. Хабиб, твоя песня.

0: счет. Три раза я вел не тот. Жизненная тема. Жизненная тема, да.
1: Хорошо.
2: На Юмор ФМ.
3: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.

заснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: 5-летний Игорь объявляет маме: когда я вырасту, буду директором банка. И что ж ты будешь делать? Буду всем говорить: вы уволены. 5-летняя Аня говорит маме: нам сегодня в детском саду ставили прививки. И ты, доченька, конечно же, не плакала? Конечно, нет. Они так и не смогли меня поймать. Из школьных сочинений Гоши. Белка и Стрелка, слетав на Луну, вернулись без признаков жизни. А Юрий Гагарин, слетав на Луну, вернулся живым и невредимым. На выходных мой папа занял первое место на выставке кроликов. Поражают его карие глаза, которые не смеются даже тогда, когда смеются его другие части тела. Кобра – это такая змея, для которой укус человека смертелен.
0: Угарный папа.
1: Мама 3-летней Сони чихнула. Соня, как приличный ребенок, желает маме: мам, будь здорова, расти большая в ширину и в высоту. После того, как за гостем захлопнулась входная дверь, 5-летняя Сашенька спрашивает: неужели, мамочка, наш дядя Ваня родился в лесу? Каждый раз, когда он к нам приезжает, папа говорит: ну опять приперся этот старый пень. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока People хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
4: Не рассказывать. Свадьбы когда?
0: Плохое радио.
5: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
6: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве я был тем ребенком, которому говорили: «Ну вот, ведь можешь же, когда хочешь». Весь прикол в том, что я никогда не хотел и до сих пор, если честно, не хочу.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: красоту.
2: Девушка, вы очень красивая. А красивых девушек надо размножать.
3: Длинные ноги не роскошь, а средство передвижения. Да не борюсь я ни за чьи права. Я не красивая просто так.
4: Памела Андерсон может легко спасти от дождя пару первоклашек.
2: Женская красота измеряется в Анджелина Джоулях.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ» Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ночью тебя.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У Ивана Грозного было три кнопки на телефоне: вкл, выкл и накл.

0: и Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «Гутен Морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. «Вы с ума сошли!» — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.
2: «Товарищ Бендер!»
1: — умоляюще зашептала жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, он содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «Не могу!» и снова бушевал.
2: «С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер», сказал Ипполит Матвеевич с дрожью, шевеля зелеными усами.
1: Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут 10. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. «Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вож? Вы на себя посмотрите.
2: Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар».
1: «Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку». Остап вернулся с новой микстурой. «Наяда! Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак». Начался обряд перекраски, но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра. «Таких усов должно быть нет даже у Аристида Бриана», — бодро заметил Остап. «Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить».
2: «Я не могу», — скорбно ответил Ипполит Матвеевич. «Это невозможно».
1: «Тогда вы всю жизнь сидите в Дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой».
2: «Брейте!»
1: Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы. Они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву жилет, а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. «Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку». Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
2: «Почему же так дорого? Везде стоит 40 копеек».
1: «За конспирацию, товарищ фельдмаршал», быстро ответил Бендер.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лето на море, фрукты, пляж, женщины. Лето на даче, огурцы, болото, бабы.

0: Встречайте, Тимофей Вагнер, Казань.
1: Здравствуйте. Юность, студенчество мои прошли в 90-е годы. Я люблю вспоминать это время, 90-е. Замечательно, это свитеры Boys, это Кармен, руки вверх, кассетные магнитофоны. Кто-нибудь помнит, что такое кассетные магнитофоны? А? Супер. А пейджеры? Отлично. А инаугурацию Николая II? Нет, ну мало ли. Вы знаете, 45 – это время ожидания. Ты все время что-то ждешь. Не знаю, артроза, артрита, простатита, импотенции, да? Действительно, пытаемся обмануть свой организм. И у мужиков это вообще не получается. А женщины идеально приспособились. Вот честно, смотрите. Как происходит возрастная градация женского пола? Девочка, девушка, женщина и девочка. Самое массовое скопление девочек – это бухгалтерия. Не бухгалтерия, а бухгалтерия. Потому что в бухгалтерии работают финансисты и экономисты, а в бухгалтерии работают девочки. Их девиз «Мы молоды душой». У меня на работе 3 душевно молодые. Им глубоко за 50, 2 с малиновыми волосами, 1 с 8 размером. Каждый раз, когда я прихожу в бухгалтерию, начинается вот это прелюдия. Грудь в кучу и... Девочки, к нам молодой человек. Я смотрю на них, а там в глазах, ну там не страсть, да, там не флирт, там призыв к действию, прямой. И они вот с этими прибаутками же еще идут. Катя, он же женат, жена не трамвай, подвинется, вот это все. Ну страшно. И потом вот эта фраза-то гениальная, может чайку? Я смотрю на них. И думаю, ну вот когда-то, лет 20-30 назад, к вам подкатывали пацаны, да, ну с какими-то предложениями, там, цветы, конфеты, все дела, вы всех посылали, а сейчас вот эта переспелая ягодка даже слаще. Это я к чему? Девчонки, молодые, вот как только появилась мысль, короткие волосы – это удобно, первый звоночек, и потом, если в бижутерии появился янтарь, все. Добро пожаловать на борт. Я преподаю риторику. Я учу людей красиво, грамотно говорить. Абсолютно легко могу объяснить значение таких слов, как хула-хуп, вкладыши турбо. Ну, не потому что риторика, потому что мне, блин, за 45. А вообще у нас в стране не хотят хорошо говорить, грамотно не хотят. Я не знаю, с чем это связано. Суть заключается в том, что у нас все сделано для того, чтобы человек хорошо не говорил. Поговорки, фразы. Помните эту поговорку «молчание золото»? Слышали? Вот. Молчание – это заболевание, ребят. Мутизм называется, мутизм. То есть, когда человек физиологически может говорить, но не говорит. Вот у нас в Госдуме вот это... Это мутизм, запомнили, да? Но действительно, не хотим мы говорить, даже голосовые сообщения. Вот давайте по-честному. Голосовое сообщение с 10-го раза записывают, и приходит типа... Ты это уж, ты уж, ты как уж, ты вот уж. Вот этот уж, откуда он всех взялся-то? Ты уж, я уж, мы уж, и уж, куда уж, поползли уж, а что уж, куда, да? Или как люди моего поколения и старше коверкают слова. Вот это пепси, рельсы, крем, бассейн, ну накидывайте, кого бесит что. Кофе, вот, будьте любезны, да?
2: Резетки.
1: Резетки, умница, вот. Но высший пилотаж, ребят, это аналгин. Говорят от головы, я не знаю. Спасибо, пока.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фанка на «Юмор-ФМ».
1: На табличке в баре было написано: «Со своим нельзя». И Оксана отправила мужа домой.

0: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Утром проснулся, смотрю, что-то не то. И главное, что-то не то проснулось и тоже смотрит. Кто ходит в гости по утрам, тот видел много страшных дам. Лучше хреновый день дома, чем хороший день на работе. Сегодня вторник, завтра среда. Делайте выводы. А мужик-проказник работает и в праздник. Взрослая жизнь – это когда ты делаешь все, что хочешь, как только сделаешь все, что не хочешь. А когда сделаешь все, что не хочешь, то ты уже ничего не хочешь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в 6:45 на завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: Матч только начался, но почему-то наши игроки уже выглядят уставшими. Хотя тренер разрешил им всю ночь перед игрой отдыхать в баре. Прекрасное выступление! Прекрасное! Ну да, да, были какие-то небольшие ошибочки. А вот тут у нее слегка разбежались ноги. Вопрос, чья голова крепче, остался без ответа. Оба лежат на газоне. Сегодня действительно непростая игра. Наши ребята уже минут 20 выманивают соперника к середине поля. А тот уперся бараном и не выманивается. И что сделал нападающий? Он повернулся и пробил своей коронной и единственной левой. Матч закончился. Я был очень возбужден проигрышем «Спартака». Зубы мои щелкали. И тут как раз подвернулось ухо соседа. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дорогая, спасибо за пилочку в пироге. Теперь у меня самые ухоженные ногти в камере.

0: Я считаю, чтобы люди в семейной жизни были счастливыми, надо четко распределять обязанности. Главные вопросы в семье должен решать муж, а не главные второстепенные – жена. Женщина, не обижайтесь. Сейчас все объясню. Например, построить дачу или купить машину, родить ребенка или завести собаку, сколько тратить в месяц, в чем откладывать заначку, в деньгах или в рублях. У кого занять, чтобы не надо было отдавать. Вот это все не главное в жизни человека. Это должна решать жена. А вот кто будет следующим президентом, когда наступит конец света? Вот что главное в жизни. Мужики, это вы должны решать. Мужчина спрашивает у женщины: вам когда-нибудь говорили, что вы красивая? Нет? Правильно. Муж приходит домой, на столе записка от жены. Пельмени на плите, плита в пельменной. У человека есть три возраста. Первый – детство. Второй – юность. Третий – вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Это все уже отползай на кладбище. Я вообще боюсь, когда мне говорят комплименты, вы отлично выглядите. Я понимаю, как это грустно звучит. Я вообще боюсь комплиментов, особенно когда это делают женщины. Как одна мне продавщица сказала в магазине: вы так красиво лысеете. А наши женщины такие мостачки на комплименты, знаете? Дорогая, у тебя такое платье, я пятый год им любуюсь. Я однажды получил комплимент от двух молодых девчонок, которые подошли ко мне и сначала сказали: ой, мы так рады вас видеть на улице. Подошли, говорят: знаете, правда, мы не понимаем, что вы говорите. Потом им показалось, что они обидели меня, решили выкрутиться. Лучше бы они этого не делали, потому что они сказали: ой, Жванецкого мы еще больше не понимаем. Думали, я обрадуюсь. Потом поняли, что это меня не обрадовало, и тогда одна сказала гениальную фразу. Она сказала: зато наши бабушки любят вас с детства. А вам приятно, да, надо мной смеяться? Ну и последний размышлизм из этой серии. Что будет, если в России исчезнет водка? Но в природе ничего не исчезает бесследно. Если в России она исчезнет, то по закону Ломоносова она появится в другом месте. Вот там и будет Россия.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Думаю, что в зоомагазинах пора ввести новую услугу. Подбор точно такого же хомяка по фотографии.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
1: Всем привет! Это Катя Рылова, канал Real Life. И это мой обещанный прямой эфир с нашей сегодняшней...